выше, ярче, круче, громче. Все это про Авторадио. И, конечно же, все это про каждого из нас с вами. Особенно про тех, кто зашел на сайт Авторадио и заменил гудок мобильным на наш фирменный гимн. Приближается 10 день сентября, приближается третий суперфинал. Именно 10 сентября закончится очередной миллион частями, а значит, 10 сентября очередная мечта станет реальностью. Мы не устаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, победителя первого суперфинала, которая хотела закрыть кредит на машину в 1 300 000, и мы эту мечту исполнили. Естественно, второй победитель, Крицкий Евгений, также принимает наши поздравления из Санкт-Петербурга. Мечта в 1 миллион рублей стала реальностью. Какая мечта у вас? Пожалуйста, определитесь, зайдите на наш сайт. Как договорились, гудок, до свидания, гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. И, собственно, решите, что для вас важнее всего. Авторадио исполнит, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Тем более, наш суперфинал мы приближаем через предстоящие очень щедрые выходные. Да, и в субботу и в воскресенье играем в турборежиме. Так что, Иван Трудников, желаю удачи, она пригодится.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айдафарм!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айдафарм!
3: Яркие каникулы?
4: Айдафарм!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина!

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айда-пан!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айда-пан!
0: Яркие каникулы?
1: Айда-пан!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: называется «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 71-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

пусть повезет каждому, особенно в любви. Да, это теплое чувство необходимо абсолютно всем, даже тем, кто это отрицает. Тем более осень, надо как-то согреваться, да, скоро вечера станут долгими, холодными. И вот прекрасно, когда рядом есть близкий и по-настоящему.

настоящему родной душе человек. Как и эфир Авторадио, мы и вовсе 12 месяцев в году не покидаем вас ни на мгновение, поэтому по возможности делайте погромче, и пусть наше музыкальное путешествие продолжается. Страна, привет! В студии все так же Иван Пруников.

Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru. Акция действует до конца года. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
5: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
9: Реклама.

0: Реклама. Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Кошкина! Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: мимо.
1: Вот именно, пока все мимо, вы можете попасть точно в цель. Особенно, если будете нас слушать с нашим фирменным гимном «Авторадио» в мобильном месте гудков. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, приветствую. Надвигается третий суперфинал игры «Много денег» в рамках счастливого сезона. Он случится 10 сентября. 10 сентября. Очередная мечта, как мечта Веры Лавриковой закрыть кредит на машину в 1 300 000. Как мечта критского Евгения, победителя второго суперфинала из Санкт-Петербурга. Мечта была 1 000 000 рублей. Все исполнено. И вам осталось определиться, о чем мечтаете именно вы. Зайдите на сайт «Авторадио». Гудки долой. Гимн «Авторадио» установили. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. И 10 сентября также окажитесь в списке победителей. Плюс предстоящие выходные. Мы также играем в турборежиме. Нас ждет супер-уикенд. Это значит, что и в субботу, и в воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, а то и почаще. Ну, а вы, соответственно, будьте готовы выиграть по-настоящему много денег. Что делать, вы знаете. Ну, а я, Иван Прудников, пожелаю вам удачи.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратов 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 57-07-56.
3: Приложение ограничено. Подробности в телефоне.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная 72. Подробности 46-79-71.
3: Акция действует до 1 декабря 2026 года.
0: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardifistent.ru.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39, 36, 36.
11: Музыка.

Питер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети «Оптики»

0: 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
2: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardifistent.ru.
3: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
4: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
5: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
12: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

здорово, когда даже в будний день получается оставаться на настоящем движе. Либо вы гиперпозитивный, либо в отпуске, что в бархатном сезоне, в принципе-то, не исключается. Страна, большущий привет, осень только начинается, но не сомневайтесь, месяц авторадио, она будет яркая и прекрасная. И главное, чтобы мы с вами также в это верили. Иван Прудников, привет еще разочек, дорогие, и по возможности звук чуть-чуть погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
4: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
4: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и

0: денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/contact/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45, 45, 46.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8. Плюс 7-84-52-43-00-44.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Украинство 11-525-701-1440, Нижний Новгород.
8: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
9: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
12: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
13: 70% нашей страны атакованы варикозы.
14: На местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
15: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
16: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
18: Не оферта.
19: «Агат». Покупай выгодно.
20: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
21: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
22: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
23: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
24: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодожен.

0: клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на сайте и на magnit.ru.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-15. Московская область, городской облак, город, деревня Каретна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
8: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
9: И бесплатно.
8: Рутюб. Смотри, как.

0: 18-40, 18+.
1: Если ты настоящая звезда...
2: Ты это сказал?
1: У тебя нет права на ошибку.
3: Крутой мемчик получился.
1: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
0: 16+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.

вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+. Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130. «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77-21-21.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗа 68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗа 68.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
11: Окошкина! Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
12: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, полируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Но... Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
18: Тау-галерея, первый этаж.
19: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90.
20: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
21: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак+»

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ЕС предложили ужесточить выдачу виз россиянам. Об этом подробнее через секунду. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам, членам объединения, необходимо сократить выдачу виз для граждан России. По ее словам, поводом для этого стал инцидент в Лейпциге, после которого Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на местный аэропорт. Каллас также сообщила о поддержке идеи запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим и ужесточить визовые ограничения для российских туристов. Помимо прочего, глава дипломатии ЕС подняла вопрос о моратории на военные действия в Черном море. Свое желание она объяснила стремлением помочь наладить экспорт украинской агропродукции. Власти Словакии выступили против всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС. Решение нужно принимать, исходя из обстоятельств и рисков, связанных с конкретным человеком, а не на основе принципа коллективной вины. Об этом известием заявил вице-премьер парламента Тибор Гашпар. Он подчеркнул, что лицам, в отношении которых существуют конкретные основания для отказа во въезде, не следует предоставлять свободный доступ.

0: Авторадио.
1: Привет, привет, привет, друзья! Здравствуйте! Доброе утро! Как настроение? Как дела? А? Вот так вот решили мы начать сегодня. Очередное утро и очередной день будем встречать вместе, без перевертывания календарей, без вот этого всего уже, этих заезженных песен. У нас другое есть событие. Мы вообще-то как бы с Иваном Сергеевичем без тортика, но 5 лет как в эфире, представляете?
2: На секундочку, да?
1: Вот именно. Сколько поздравлений, спасибо.
2: Все, вся студия в цветах. Как приятно, черт возьми.
1: Ладно, в любом случае мы рады, что вновь оказались в ваших авторадиоприемниках и готовы поделиться к отличным настроением. Тем более, судя по статистике, всего-то уже который день-то сентября, а оказывается, многие из нас уже ушли в глубочайшую депрессию. Представляешь, как это такое? Говорят психологи в институте РАН. Печально просто. Депрессию выявили у половины жителей страны. 36 зафиксировано высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Мне кажется, нас нужно продлевать. Не до 10 утра, а до 10 вечера. Вот, и мы согласны для того, чтобы у каждого настроение было на наивысшей планочке.
2: Интересно, мурзилки согласятся? Там же как будто их окошко с 6 до 9.
1: Мы уже проведем переговоры позже. Давайте, ребят, сейчас окончательно проснемся. Благодаря музыке у нас ее достаточно большое количество. А потом уже начнем общаться в нашем драйв-чате. Номер прежний 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Тема сегодня тоже будет классная. Я думаю, что многие об этом порассуждают, вспомнят. А мы вместе с вами еще и посмеемся. Все, утро начинается. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авто.

0: коронная. Ну ладно, сегодня спи без ремня.
1: Вот, вот, вот этот вариант, он ближе мне.
0: Это все сейчас узнали.
1: Нет, но еще была мотивация работой. Говорили, не будешь учиться, дворником пойдешь. В институт не поступишь.
0: Да, только я посмотрел, сколько дворники получают.
1: Ну, на секундочку, можно было и не ходить в институт,
0: да, рабочие
1: получается.
0: Профессии сейчас нормально оплачиваемые, поэтому я не понимаю. Мог и, получается, прогуливать. Но лучше этого не делать, конечно. Так вот, ребят, это касается не только вас. Вспоминайте, пожалуйста, вашу мотивацию. Но и как вы сейчас поощряете за учебу собственных детей. Я

0: которые случились на спортивных аренах. А еще мы затронем актуальную тему, потому что дороги ремонтируют везде. Не успели кое-где доделать. А где-то, наоборот, только приступает. В общем, это касается вашего автомобиля. Расскажем чуть позже, о чем будет речь. Ну, очень актуально. Все, 7.11.
1: Ты спрашиваешь или утверждаешь?
0: Не, я думал, 6.7, а нет, 7.11. Другие цифры совершенно. Все, поехали, ребят, доброе утро.
2: Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Ну что, друзья, календарь перевернули, костры рябин зажгли, ну тогда поехали на работу. 8.15 в Саратове, это «Автомонитор». Меня зовут Андрей Смирнов, всем вам я желаю доброго утра и обещаю в течение дня держать в курсе.

0: бывших Урди, начиная от улицы Ламповой и проспект 50-летия Октября, начиная от молодежного проезда. А на самом мосту минус одна полоса из-за очереди на заправку. Тормозят первый проезд танкистов и Плодородные от Черниговской до Танкистов. На Сенном загружены танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Кутикова. И тесно по Соколовой от Крайней до улицы Танкистов. Также в этот утренний час Чапаева, Вольская и Симбирская на холостых катятся от Зеленой до Соколовой, а из Юбилейного из-за дорожно-транспортного происшествия кучкуется Усть-Курдюмская от Федоровской до улицы Вешней. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за дорожной обстановкой и обо всех изменениях в ней расскажем ровно через час.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗНК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала

0: Наступающим днем города! Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдом сервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
1: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
4: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
5: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы.

0: Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное. Истина Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на сайте и на magnit.ru.
3: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
4: Поехали!
3: Драйв-шоу на Авторадио.

0: Поехали!
1: Давайте действительно не ждать и перейдем к главным событиям сегодняшнего утра из мировых событий. Для нас подготовил, как всегда, все наш местный качок Иван Броневой. Ему слово. Друзья, включайтесь. Мы должны быть всегда в курсе и в числе первых. Поехали!
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: И начну сразу с легенды. Лионель Месси, легендарный, известнейший футболист, объявил о завершении карьеры в сборной. Он посвятил этому 20 лет своей жизни. Лео – лучший бомбардир и ассистент в истории сборной Аргентины. Его трофеи, говорят, я думаю, сами за себя. Это чемпион мира 22-го года. Дважды он в составе сборной завоевывал Кубок Америки. Плюс золотая медаль Олимпийских игр 2008 года. И по этому случаю в ближайшие выходные все встречи всех категорий и мужского, и женского аргентинского футбола планируют останавливать на 10-й минуте, чтобы одну минуту аплодировать в честь завершения карьеры Лео. Представляешь?
3: Ну, немного ли?
2: В сборной. Почему много? Это ж легенда такая, что...
3: Нет, каждую минуту ты говоришь...
2: Не-не-не. Что...

0: Франции получает 3,8 миллиона евро в год. Ну, Монако, кстати, готов отпустить 30-летнего россиянина за каких-то смешные 15 миллионов евро.
1: Ну, я тебе скажу, по нынешним расценкам это достаточно бюджетно.
0: Ну, в целом, да. Патраков дороже стоил сильно. В несколько, ну, почти в два раза, почти. Так, важный момент. Следующая новость у нас. Чемпионат России по пазлам провели в Клине.
1: Вот это соревнование.
0: Вот это, я понимаю, мы ждали, интрига. Сотни участников со всей страны соревновались в скоростной сборке парно и индивидуально.
1: Не указано, что собирали. Вечерние мытищи.
0: Вечерние мытищи.
1: Но вдруг закат над Химками.
0: Просто идеальное совпадение. Вечерние мытищи и квадрат Малевича.
1: Ну, вдруг. Ты знаешь, как это сложно всегда вот такие вещи собирать?
0: С мелкими...
1: Цветы там или какая-нибудь просто картина водопада. Закат — это самое сложное.
0: Опять же, сколько было элементов в пазле?
1: Да, высотки Москва-Сити, там непонятно.
0: Сколько
1: какой людей... этаж сейчас у тебя в руке?
0: Сколько людей успели подраться? Потому что парная сборка — это всегда и точно повод для конфликта, причем может быть очень серьезного, переходящего уже в ММА. Но лучших, хочу сказать, по итогам этих соревнований обещают отправить на мировой турнир в Испанию. Представляешь? Вот это мотивация. Вот, ну, я же раньше собирал. Руки, может, помнят, может, еще не поздно. Посмотрите на меня и обратите внимание на меня. Так, на этом о спорте у меня все. Дело

0: звездочкой.
1: Ищите на авиауслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОКЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-6-7-8-0-7-6-7, город Москва.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОКО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: Больше.

0: Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Итак, к драйв-чату приступим. Портал уже просто наш завален. Драйв-шоу «Поехали». Да, да, у людей, у вас, ребятки, плотину прорвало. Сегодняшний, мне кажется, топ воспоминаний нашего поколения. А мы спросили про мотивацию, как вас мотивировали и, возможно, как-то с вами договаривались по поводу того, чтобы вы учились. Да, может быть, у вас какие-то были пятерочки, оплата пятерочки, там, если у вас была двойка, у вас, наоборот, штрафовали. Так вот, пишут, какие доллары, Денис, Иван? Нам платили тем, что не запрещали.

0: Неплохо. Ну, то есть считается тоже сейчас современным трендом.
1: И старшая, вот она пишет, что школу закончила с медалью, поступил на бюджет. Ой, ну тут уже не поймешь. Все зависит, наверное, от человека.
0: Свет написал, нас с сестрой в конце учебной недели водили в парк и покупали там мороженое в вафельном стаканчике, если неделя учебы проходила на 4,5. А вот если тройки, не дай бог двойки, то выходные были вообще без сладостей. Вот, каждую неделю итоги.
1: Меня в детстве отец мотивировал очень сурово. В начале четверти он говорил: за каждую тройку в конце месяца будешь лично мыть мою Волгу вручную из ведра. За двойку две мойки. Ребята, я так ненавидел мыть эту огромную машину, что стал круглым отличником. Ни одной четверки не было. Лучшая мотивация — трудом. Дима.
0: Неплохо. Наверное, сейчас с хозяина автомоек.
1: Возможно. И этой «Волги». Не знаю. Так, ребят, пишите еще, пожалуйста, как вас мотивировали, чтобы вы были отличником в детстве. Поощряли за хорошие оценки? Получали ли вы бонусы какие-нибудь от родителей? 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
2: Поехали. Драйв.

0: Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
12: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
13: Выборы 2026.
14: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
12: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Итак, уважаемые автолюбители и те, кто только собирается приобрести автомобиль, сейчас будет очень важная и интересная тема, ведь каждый раз, выходя из тачки, видя какую-нибудь точку, выбежали, слюнявля пальчик, пытаясь оттереть, а вдруг не оттотрется. Так вот, как обезопасить автомобиль от всевозможных точечек, битума и тому подобное, нам подскажет человек в студии, профессионал.
1: Автоэксперт Павел Рябов.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Павел, ну что нужно, помимо вот салфеток? Есть какая-нибудь история так, чтобы не повредить кузов? Потому что дороги делают постоянно, что-то с них летит. Я не говорю про сколы, я говорю именно про следы, которые остаются после какой-нибудь вот бяки.
3: Ну, то, что салфетки — это необходимый аксессуар, мы уже разобрались, зафиксировали, да, это. А если говорить о пятнах всевозможных, вот вы сейчас затронули битум. Битум как раз-таки убирается довольно просто. Если он там пробыл у вас день, два, три...
0: Ну, не всегда же замечаешь, что он там день-два. Поехал на мойку в финале недели и такой: о!
3: И даже это может произойти. И все-таки битум – это маслянистая основа, нефтепродукт, как и краска, как и лаки, поэтому он легко снимается. Mm-hmm. Есть специальные чистящие средства, которые применяют на мойке, снимают, удаляют, и никаких следов на лаке не остается. Здесь как раз-таки лучше не делать это ногтем там, или каким-то предметом острым. Вот. Пусть это сделают на мойке. Это делается на сегодняшний день все элементарно.
0: То есть собственными силами лучше, конечно, не тереть, а то дотрем еще до металла прям.
3: Да, фактически до краски. Можно это все прокорябать, протереть. Лучше самостоятельно это не делать. Желательно сразу ехать в специализированные места.
0: А есть какие-нибудь лайфхаки, которые могут нанести сразу, чтобы в будущем ничего не попадало?
1: Или пленка, например, если обтянул кузов, помогает?
3: Конечно,
1: от этого?
3: Да, если вы пленкой обтянули кузов, то это, ну, вот эта бронепленка, mm-hmm. то, что, да, бывает зоны риска, а иногда полностью автомобиль обтягивает. Естественно, это поможет. С пленки гораздо проще убрать. Ну, и вот, когда делают, наносят керамику на автомобиль.
0: Теперь я хоть понял, зачем она.
3: Да, вот она тоже создает дополнительный слой, и гораздо проще убрать это с автомобиля, если у вас это нанесено. Эти средства защиты, они помогают.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владимир Путин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провел встречу с президентом Индонезии. Российский лидер назвал республику одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Путин отметил, что Москву и Джакарту на протяжении многих лет связывают дружественные отношения. В рамках форума запланированы деловые контакты между Россией и Индонезией. Но я напомню, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума сегодня стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры и представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиа Холдинг».
0: Про автомобили.
2: Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев этого года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысяч единиц. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка.
0: Про инициативу.
2: Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумевается как минимум электричество и дороги. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотели бы жить в индивидуальных домах. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует частный дом.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Это «Много денег» на Авторадио, друзья. Доброе утро. Счастливый сезон. 13-й уже шагает по стране, причем достаточно давно.

0: Ой, может быть.
1: Да, двух или...
0: Цвет. Какая, может быть...
2: Нет, в принципе, разница.
0: Комплектация. Классик, стиль, престиж, люкс. Нам хотелось бы больше информации.
2: Люкс, конечно.
0: Люкс,
3: понятно. Ну что за глупый вопрос? Конечно, люкс.
0: 194 лошадиных силы, бензин, автомат, передний привод, 2.5 движок, все понятно. Это так, чисто для себя, просто потому что мечта и нравится?
2: Да.
0: Mm-hmm. А сейчас на чем, выясни секрет?
2: Солярис.
0: Понятно. То есть идем.

0: выигрыш. И теперь, Алексей, ваш выигрыш составляет уже не 29, а 58 тысяч рублей! Очень скоро! Вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанк. Мы вас поздравляем!
1: Вот это да, вот это начало. Алексей, слушайте, ну мы очень рады всей нашей студии за вас. Я думаю, что это хороший будет капиталовложение уже

0: давайте заглянем в будущее, в приятное, я надеюсь.
1: В зимнюю резину.
0: Пофантазируем, да. Например, в зимнюю резину. Да. Может быть, в новые какие-нибудь коврики.
1: Ну, это какие-то прям... Жирные коврики.
0: Может быть, даже в эти, как его называют, вот эти деревянные штучки, все, хочу к себе купить. А, на сидушку, чтобы...
1: Массажные накидки.
0: Да, да, да. Но это мы накидки.
2: Не будем, скоплюсь, наверняка будет как бы массаж в кресле.
1: Понял.
0: Ну, мы там не сидели, слишком жирная для нас машина, поэтому, Алексей, это вам больше знать, есть там массаж или нет. В любом случае, мы вас поздравляем, выигрыш у нас автоматически отправляется к вам, это здорово. Надеюсь, что и 10 числа, 10 сентября в третьем суперфинале вам также повезет, удача улыбнется, и машина, еще раз повторюсь, припаркуется у вашего подъезда. Алексей, еще раз поздравляем.
1: Ура, ура.
0: Ну, и стоит напомнить о том, что, друзья, каждый из вас тоже может быть Алексеем, даже если вы Валера или Надежда. Главное, зайти на сайт Авторадио.ру и принять участие, вступить в нее, заменив свой скучный гудок на гимн Авторадио.
1: Хочу напомнить, что под самый Новый год нас с вами ждет 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры Озонбанк, и он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Но это будет под Новый год, а уже на следующей неделе, а точнее даже ровно через неделю, 10 сентября, состоится третий суперфинал, а в ближайшие выходные супер-уикенд 5 и 6.

0: Все сначала, в банке у нас теперь вновь 5000 рублей. Запускаем нашу бадью-рулетку. Всем удачи. Игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон». Это клиентских правил.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 9.15 в городе. Затруднения в пути. Яндекс.Карты оценивают в 6 баллов, и движение плотное. В Ленинском тормозит Шахурдина от Ламповой до Куприянова. Из Юбилейного пробка по Усть-Курдюмской и улице Аэропорт от Губернской до Симбирской. Симбирская, Вольская и Чапаева загружены от Зеленой до Соколовой, а Соколовая стоит от Комсомольской до улицы Симбирской. Плотно на Первомайской от Мичурина до Радищева, в заторе улица Рабочая от Рахова до Радищева и тесно на Астраханской от Казачьей до Большой Горной. Еще немного информации. В Волжском районе Саратова в Юбилейном вводятся односторонние движения на участке автомобильной дороги по улице Державинской от улицы Ивана Ларионова до улицы Шевыревской вблизи лицея номер 107 и школы номер 66. Данные изменения вступят в силу уже до 11 сентября. Будьте внимательны. Радио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
5: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколоборский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. 297 лошадиных сил.

0: Неступенчатая немецкая коробка передач GetRack, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что

0: Нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовую квартиру в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36.

0: теперь настало время представить вам человека, который за минувшую ночь успел побывать и тут, и там, и обратно тут вернуться. Я про Дениса Курочкина и его автоновости, которые, собственно, он для нас и готовил.
1: Автоновости. Поехали.
2: Здравствуйте, ребят. Интересные действительно события произошли за эти пару дней, пока эта рубрика была на стопе. Так вот, начнем с важного решения Минтранса, который прямо сейчас кардинально поменял правила игры для миллионов водителей по всей стране. Ведомство официально утвердило новые требования к установке и работе дорожных камер. Я

0: продолжаю следить за ситуацией в этом мире, потому что не раз попадал на эти бесплатные фотосессии. Так вот, на этой неделе в России вступает в силу тотальный запрет на использование передвижных комплексов и так называемых трехног в местах, где дорожные знаки установлены временно из-за дорожных работ. Наверное, встречали по Минскому шоссе, угу, это есть 100%.
1: В целом появляются.
0: Так вот, все штрафы за превышение скорости, выписанные такими хитрыми мобильными засадами на участках ремонтов, теперь официально признаются незаконными и будут автоматически аннулироваться. Надеюсь, что вы сейчас посмотрите, зайдите на госуслуги, посмотрите, если есть такой штраф, потому что, а с чего там взялась камера?
1: Без предупреждения.
0: Вот именно. Почему там кто-то взял и установил скоростной режим? Это все делают, опять же, те же самые строители. Нет, с одной стороны, это да, это безопасно, но как бы давайте-ка без штрафов. Так что эпоха так называемых частных трехног в кустах на трассах окончательно уходит в прошлое. Вот. Будем теперь в поездках чуточку легче дышать. Но скорость мы вам все равно советуем держать в рамках закона, знаете, да, ребята? Соблюдайте, пожалуйста, все эти режимы. Если не в курсе, вновь изучайте правила дорожного движения. Так, пробежимся быстренько по мировым событиям. Что происходит там? BMW отказывается от физических кнопок ради молодой аудитории. В компании считают, что новое поколение водителей предпочитает сенсорное голосовое управление. Что странно. Я знаю статистику, что наоборот, все мечтают и хотят вернуться, наоборот, к этим кнопочкам, чтобы все это трогать, чувствовать, за что ты деньги отдал.
1: Ну и в целом зимой говорят, что так вроде бы как удобнее.
0: Дальше погнали по немецкому автопрому. Электрические Audi Sportback, созданные для Китая, начали продавать в Германии. Автомобили ввозят независимые продавцы, минуя официальную дилерскую сеть.
1: Вот у них тоже есть параллельный импорт.
0: Да, то есть вывезли и завезли.
1: Нормально.
0: Причем завезли дешевле, чем там продается. Странные ребята.
1: Но это какая-то схемка. Мне кажется, это наши выходцы из нашей страны там что-то делают.
0: У нас никаких схем, у нас все четко. Так, вспоминаем программу «Автомобильный Топ Гир», которая когда-то приковывала внимание, и все мы следили как раз за новинками, что там интересное. Так вот, она вернется на телевидение с новыми ведущими. Правда, мне кажется, уже обречена эта программа на провал. Никто не будет смотреть с новыми ведущими, но и дата запуска программы пока тоже не объявлена. Ожидают, как бы, будет ли пользоваться ажиотажем и интересом. Но подождем, увидим. Ну и на финальный аккорд для настроения, который сейчас эта новостюшка докажет, что женская смекалка на парковке не знает вообще никаких границ. В Подмосковье инспекторы ГАИ целых 2 часа пытались эвакуировать неправильно припаркованную легковушку, потому что хозяйка машины придумала гениальную защиту от эвакуаторов.
1: Внимательно.
0: Она просто приковала правое переднее колесо своей ласточки массивной стальной цепью, а уже явно не хрупкая, такую цепь трудно поднять. Приковала она амбарным замком к тяжелому металлическому забору.
1: Какая находчивая девчонка.
0: Как велосипеды, вот знаешь, да, застегивают, так и здесь. Только она прям колесо, вот это все завернула туда и к забору. Ну, в итоге коммунальные службы полчаса искали по району огромные болторезы, а собравшиеся вокруг, конечно, все это снимали. Но лайфхак, конечно, смешной, но машину в итоге все равно увезли вместе с куском забора. Так что
1: спрячь за высоким забором машинку.
0: Паркуйтесь, ребята, пожалуйста, по правилам. Да, не нарушайте закон и помните, я уже вам говорил, что парковка в неправильном месте, а также на газонах сейчас будут увеличены штрафы. Вот, сейчас что предлагаю? Настраиваться на отличную, хорошую погодку, настроение. Делать музыку громче, музыку авторадио. Сейчас будет шикарная песня. А после мы вместе с вами окунемся в мир сообщений в драйв-чате. Напомню, сегодня мы обсуждаем тему, как в детстве вас поощряли за хорошие оценки, получали ли вы какие-либо бонусы, учились, возможно, за спасибо, как многие. И вы как сейчас своих детей мотивируете или нет? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали!
2: Поехали! Драйв!

0: понял, от осени не прячешься.
1: Нет, зачем прятаться? Она все равно же наступит. Тут главное подготовиться. Я, кстати, узнал, что у Купера есть готовая корзина «Чай и сладости для уютной осени». Там и чай, и какао, и сладости разные. Печенье, вафли, шоколад. Что называется, собрались за вас.
0: Естественно. Так что давайте, друзья, чай дохлебываем и идем на работу.
1: Психологи, кстати, говорят, что шоколад с орехами может улучшить настроение. Так что в этом плане вообще респект и уважение Куперу. Собрались за вас. Все в одном месте, чтобы вы не грустили.
0: Ну, вы знаете, мы на Авторадио тоже делаем все, чтобы ваше утро было позитивнее и еще драйвовее. Вот впереди у нас не только будет еще, к тому же, драйв-чат, но и поиграем. Забава What the Fake. Объявим номер в ближайшем будущем. Так что держите телефон рядом. Поехали.
2: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО

0: Школьная распродажа МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
3: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармленд.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сервис 5 звезд.

0: всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция 31 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/bizness+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом? Это Авито Авто.
20: Проверки авто вводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, 8.40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. В самом разгаре наш драйв-чат. И сегодня обсуждаем оплату за учебу. Начали мы плясать от детройтских, так скажем...
2: Школьников?
1: Ну, местных властей, да, которые решили давать каждому ученику в конце недели $100, если он будет посещать все возможные уроки, которые есть в расписании. И тут у нас как бы активизировались современные родители с историями про нынешнее поколение. Выясняется, что у некоторых наших слушателей дома настоящая, ну, банковская система. За пятерку 100 рублей на карту, за четверку ничего, а за тройку или двойку включаются штрафные санкции, блокировка интернета и тому подобное, отжатие игровых приставок. Вот. Ну, как вы считаете, правильно ли платить этим за оценки, или это напрочь убивает искреннее желание действительно учиться и развиваться? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали!
2: Виктория пишет, училась в 88 году, тогда учеба была такой, что все знали, что учиться надо, потому что учение свет, и за все время я получила только одну двойку, не знала, как домой показаться. Вот. Такая система была образования и воспитания, ну, что просто сами себя мотивировали.
1: Вот. Тут, слушай, Евгений написал, что начинал учиться в 91 году, и знаешь, что тогда торжественную линейку открывал?
2: Кто?
1: Николай Расторгуев.
2: А вот это повезло.
1: Он когда-то там учился и стимулировал призом в 1000 рублей тому, кто закончит с красным дипломом. Вот так. Но, правда, когда я заканчивал учебу, об этом призе уже никто и не вспоминал. Так как стипендия была уже больше этот приз, чем этот приз. Вот так. Виктор говорит, за пятерки мама поощряла вареньем из розовых лепестков. Вот. Я не пробовал никогда.
2: Тоже не пробовал.
1: По всей видимости, вкусно. А за проступки полотенце мокрое. Ну, я так понял.
2: Ну, да.
1: По мягкому месту.
2: Такой контакт.
1: Но результат какой? С отличием закончил училище и академию. Чемпион в кроссе на 3 километра. Вот так.
2: Ну, конечно, от полотенца надо убежать.
1: Что логично.
2: Абсолютно, да. Доп-опция появилась.
1: Нас с братом, пишет Галина, мотивировали велосипедом. Учебный год мы должны были закончить школу на пятерке. В итоге я отличница, брат троечник. Велик купили мне. Но катался все лето, брат.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 3 сентября, днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха в дневные часы до плюс 28 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».

0: риски. ООО «МКК АЗ-68». Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно. Реклама на авторе.

0: Используем время на раздумье, тоже тебе дать не можем. Попадешь в 5 или больше новостей, ну все, подарок твой. Ну а если нет, то, увы, нет.
1: Запомнил?
2: Супер. Да. Ну тогда поехали.
3: What the fake?
4: Поехали.
0: Россиян официально попросили не приносить кур в МФЦ.
5: Правда.
6: Правда?
2: Меня туда и не пускают даже.
0: Школьники массово скачивают трекеры беременности, чтобы считать время до летних каникул. Ну, 9,9 месяцев.
2: Угу.
5: Фейк.
6: Правда?
0: Нет. В Египте банда на 7 пикапах попыталась украсть пирамиду.
5: Фейк.
4: Фейк.
0: Девушки начали назначать свидания на бензоколонках, чтобы совместить приятное с полезным.
5: Правда.
4: Фейк.
0: В Челябинске пройдет

0: Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает по ОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Два равных внедорожника.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия не будет просить Европу об отмене санкций. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Общество знания» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не вводила барьеров. Такое решение приняли именно европейские государства. Лавров отметил, что в Брюсселе, судя по всему, рассчитывали на то, что прежний уровень сотрудничества был критически важен для Москвы, и поэтому российская сторона будет настаивать на возвращении к прошлому формату взаимодействия и умолять о смягчении ограничений. Напомню, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг». Ну и в продолжение заявления Сергея Лаврова. Министр также прокомментировал решение властей Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Глава МИД подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России. В ответ на такие меры наша страна закрывает отделение института Гёте, передает «Комсомольская правда». 1 сентября глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль объявил о закрытии русского дома в Берлине и генконсульства России в Бонне. В качестве причины он назвал гибридную атаку в Лейпциге. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия сознательно обостряет отношения с Москвой, используя для этого надуманный предлог.
2: Про медицину.
1: Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный специалист

0: Вижу глазами, ребята, что вы хотите подвести итоги и поделиться с нами своими историями в драйв-чате, где сегодня обсуждаем мотивацию школьников, платите вы им за хорошие оценки или нет, и как поступали с вами, когда вы ходили в школу, пожалуйста, пишите. 915-459-2020. Николай Никулин, кстати, тоже замотивирует нас на вылазку из дома, все-таки
1: до ближайшего кинотеатра.
0: Пока тепло, почему бы не сходить, Даня, посмотреть, что туда завезли.
1: Ну и отправимся в топовый туристический регион с лучшим гидом России Денисом Зоткиным. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: преступника со словами, что ребенок похищен, и теперь ей нужно выполнить определенные задания. На что это похоже? Ну, например, на телефонную будку. Помните с Колином Фарреллом? Mm-hmm. Вот. Ну, например, на скорость с Киану Ривзом. В общем, это такой типичный триллер, когда мы преступника не видим, а только слышим.
1: Вопрос, а почему именно она?
0: А вот это, подожди, это спойлер. А. Но она юрист и связана с определенными уголовными делами. Больше сказать не могу.
1: Понятно.
0: Да, но все это мы узнаем. Будет бегать по Лондону. Кстати, реально бегала по Лондону. То есть съемки проходили там. Причем съемки иногда в полудокументальном стиле. Ибо даже видно, как люди...
1: Поворачиваются.
0: Кстати, они даже срывали эти самые съемки. Потому что, ой, это же Галь Гадот, давайте сфотографируемся. Или, ой, это же Галь Гадот, давайте ей скажем что-то, что мы думаем о кино и о ней. В общем, действительно, снимали, а еще и подготовка шла около года, поскольку Галь Гадот переживала за свою физическую форму. Кевин Макдональд снял эту картину, такой, прежде всего, конечно, документалист, и, тем не менее, еще известен потому, что снимает экшены, но, как правило, он снимает экшены для того, чтобы заработать на ипотеку. Есть ощущение, что и

0: на излишества, хотя и про них тоже, а вот про человеческие отношения. И там, на самом деле, выдающиеся вообще актерские работы и про любовь, и про психологию, и про амбиции. А главное, что все это основано на книжке Энтони Бурдена, который тоже все это пережил и потом об этом написал. То есть его мечта сбылась.
1: Ну, автобиография
0: практически. Да, и его мечта стать писателем сбылась. Вот что
2: все понятно. Все это в кино.
0: Все это на больших экранах, друзья.
2: И еще раз нам повтори «Галь Гадот».
0: «Галь Гадот» — это «Бегущая», а вторая картина называется «Тони», ну, собственно, так зовут главного героя.
2: Mm-hmm.
0: Тони.
2: Спасибо большое. Николай Никулин, вот вам, пожалуйста, и триллер, и «На подумать».
0: Психологическая драма. Mm-hmm. Ну и комедия тоже. Там есть такие элементы.
2: Один раз где-то хихикнем. Спасибо большое.
3: Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 10.15 в Саратове. Утренний час пик официально объявляется оконченным. На Яндекс.Картах 4 балла и больших проблем в движении не наблюдается. На Сенном сохраняются сложности по танкистов Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Не торопится Большая Горная от Степана Разина до улицы Астраханской. И тормозит Соколовая от Крайней до танкистов и при движении обратно от Мясницкой до улицы Вольской. В том же районе перед Соколовой, начиная от Зеленой, сбавляют скорость Чапаева, Вольская и Симбирская. И невысока скорость движения в Энгельсе по Лесозаводской от Трудовой до моста через Волгу. К этой минуте вся информация о том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в

0: И удобства. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики. Высокотехнологичное оборудование экспертного класса. Без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
10: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
11: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
15: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
16: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале Ю.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
21: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
22: 39 36 36.
23: Реклама на автора.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ребята, а вы, кстати, вовремя. Мы тут чемоданы собираем. Это драйв-шоу «Поехали». Не знаю, на сколько дней мы отправимся, но, судя по всему, то, что в нашей студии, мы отправимся когда-нибудь уже вместе с ним. Денис Зоткин, лучший гид всея Руси, здесь, в студии. Здравствуйте, Денис.
2: Доброе утро.
3: Доброе-доброе утро.
0: Большое путешествие.
1: Так, мы с Иваном уже неоднократно смотрели в сторону Алтая. Стоит ли туда ехать и по какому маршруту двигаться?
2: На Алтае нужно побывать срочно, нужно побывать хотя бы раз в жизни. И главное, побывав там однажды, вы туда точно будете возвращаться. Приехали. Горно-Алтайск.
1: Есть.
2: Прилететь лучше туда. Город очень интересный, минут 30 на него достаточно. И главное, музей, конечно же, с той самой принцессой Укока. Дальше едем в сторону, например, Чимала. Там Катунь чудесная, хорошая осенью, когда меньше воды становится, и тогда начинает дно просвечивать. Оно там бирюзовое абсолютно.
1: Окупаться
2: очень
1: можно?
2: Классно, здорово. Нет.
1: Почему?
2: Купаться на Алтае нельзя, потому что очень холодно и сильное течение в реках.
1: А ну а если безбашенный?
2: Так.
1: Я имею в виду, веревкой завязал себя и пошел.
2: Все равно нет. Очень сильное течение, но прям вообще неприятно. Я заходил по щиколотку в середине лета. Ноги сводит вообще.
1: А рыба есть?
2: Конечно.
1: А ловить можно?
2: Да. Чудесное, например, есть Телецкое озеро. Второе после Байкала в России. По нему и кораблики ходят туристические, и рыбалка там замечательная. И тоже есть где отдохнуть. Поселок Артыбаш находится как раз там, где Бия начинается из озера. Дальше. Из городов. Ну, наверное, Бийск, наверное, Барнаул. Барнаул тоже можно оставить так напоследок. Из него улетать потом удобно. Вот так. Самое главное — это Чуйский тракт.
1: Это уже какой? Пятый день пошел?
2: Ну, да. Меньше недели нет смысла.
1: Ага.
2: Чуйский тракт, хорошо бы проехать туда и обратно, потому что совершенно другие будете видеть картины. Проверено на моей группе.
1: Так.
2: Мы едем по одному и тому же километру с ними через там два дня, едем в обратную сторону. Они спрашивают, где это мы?
3: А что поменялось? Что там меняется?
2: Я говорю, вы же были здесь два дня назад. А совершенно горная дорога.
1: Алтайские ягодки, что ли?
2: Она по-другому выглядит туда и обратно. Плюс там постоянно другие остановки. Тут водопад, тут гейзерное озеро, тут Марс 2, Марс 1.
3: Слишком высокая плотность интересности, так?
2: Сумасшедшая.
3: Понятно.
2: Чуйский тракт, он вообще-то 1000 с копейками. Исторически 600 с копейкой, но все равно он до монгольского

0: Реклама.
1: Додо за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горьковская.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оля Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Выбирайте Wildberries.
7: Работайте водителем на новом.

0: является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Авторадио.

0: Это драйв.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Итак, друзья, драйв-шоу «Поехали» с вами по-прежнему, но настало время подвести итоги нашего сегодняшнего драйв-чата. Мне кажется, у многих такие триггерные темы сегодня были проработаны.
3: Ну, слушай, повспоминали, почему нет? Вот, например, Дмитрий пишет: «Шланг сливной от стиральной машины «Бирюса». Итог: школа с одной тройкой». Не будем спрашивать,
2: не
3: как наказывали. Да. Но, знаешь, иногда все-таки... Нет-нет, да надо, чтобы выбить дурь из головы. Но зато, смотри, пишешь, с красным дипломом закончил потом университет. Молодец.
2: И не только диплом был у него красный после шланга «Бирюса».
3: Да. Так, напомним тему. Мы сегодня плясали, ребята, от того, что в Детройте, там, за рубежом, запустили странную программу мотивации. Видимо, у них очень сильно большая проблема с воспитанием. Короче, чтобы ребенок посещал всевозможные уроки и расписания, в конце недели будут давать каждому по $100. Вот так вот. Насколько это логично, правильно или нет... Мы не знаем, туда не лезем. Мы вас спросили, получали ли вы бонусы от родителей или учили за спасибо, и как вы мотивируете своих детей. Давайте посмотрим парочку сообщений, вместе посмеемся.
1: Драйв-чат. Поехали.
3: Итак, что у нас есть? Смеюсь, слушаю, еду, смеюсь. Какие $100? Вот. Меня мотивировали фразы: «Учись хорошо, а то пойдешь, как ты говоришь, работать
2: дворником».
3: Да. И будешь 6 утра в мороз улицы подметать. Это страх перед метлой у меня в подсознании до сих пор сидит. Школу золотой медалью я, конечно, окончил, институт с красным дипломом в том числе. Спасибо родителям за профориентацию. Вот, Игорь. Игорь, ты большой молодец. Не забудь и родителям позвонить сегодня. Так, далее поехали. Что еще?
2: Серега написал: «Меня в школе не поощряли и не ругали вообще. Не вмешивались просто в учебу. С первого раза объяснили, что учиться надо, и я дальше учился легко и весело, собственно. С 12 лет, летом еще начал подрабатывать. В результате золотая медаль и чувство абсолютной победы».
3: А бизнесмен в 90-х у нас есть.
2: Так.
3: Антон зовут, он говорит: «Мои родители в 90-х

0: решили устроить эксперимент и платили мне за пятерки. Тариф был, ну, не помню уже суммы, но типа 5 рублей за пятерку, там, да, 10 за контрольную и тому подобное. В итоге я быстро скооперировался с отличницей, а она за долю в бизнесе решала мои задания. Я получил хорошие оценки и сдавал как бы отчет отцу к концу недели там или месяца. Бизнес, правда, прогорел, когда папа пришел в школу. Ну, понимаешь, думал, что за похвалой, какой у меня классный сын. Но физичка спросила, почему я у доски не могу связать и двух слов, когда контрольные домашние задания выполняю на отлично. С тех пор лавочку закрыли, след на мягком месте от отцовского ремня оставался долго.
1: Понимаю, понимаю.
0: Интересно, чем сейчас занимается.
1: Да, любопытно, как судьба сложилась.
0: Бизнесмен.
1: Напишите нам. Альфия правит. Деньги правят миром, к сожалению, говорит, да, так же, как в Детройте, как у вас в новости. Я оплачивала подростку 2008 года рождения посещение. Но если был беспричинный пропуск, то вся неделя аннулировалась. Сама я 73-го года рождения

0: просто любил учиться, даже сбежала с продленки, потому что мою кривую ша в прописи учитель похвалил. Понимаешь?
1: Ну, какой сегодня вывод? Конечно, деньги, как в Детройте, это забавно, заманчиво и классно, но никакие деньги не заменят искренней родительской поддержки. Вот серьезно, когда приносишь хорошую оценочку, а тебе говорят, молодец.
0: А когда приносишь двоечку, и тебя за это вот шланг бирюса не достают.
1: Двоечка это тоже, слушайте, мы для этого и ходим в школу. Мы имеем право ошибаться. Вот. Мы для этого и пришли. Если бы мы сразу знали бы все, то и зачем эта школа? Поэтому здесь тоже нужно к этому относиться адекватно. Вот за поведение, да, можно всыпать.
0: А если это личность? А если она вот так формируется?
1: Ну, извините меня, если в данный момент не поставить человека в некоторые рамки, потом эта личность формируется так, что потом и пошлет тебя. Не за хлебом, вот.
0: За шлангом.
1: Все-таки нужно немножечко понимать. В любом случае, ребята, классно провели время. Спасибо вам большое, что написали нам. А на сегодня драйв-чат завершен. Всем пятерок.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до 29 градусов тепла.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК.

0: второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон 4253-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
1: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау галерея, первый этаж.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39-36-36.
12: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО «МКК АЗ-68».

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну и кто скажет нам, что не классное время провели?
2: Никого, кроме вот нас именно. В студии, никого нет.
1: Сегодня успели узнать, как оттереть битум, потому что дорожечки, извините меня, делают.
2: Ремонт.
1: Небольшое им за это спасибо. Конечно.

0: пробки не очень классные, но дороги это надолго. Сгоняли на Алтай. Это топ по-прежнему, топ туристического направления в 26-м году. Я думаю, что многие, кто был, кстати, напишите, понравилось вам или нет. Сегодня Денис Зоткин, наш лучший гид России, рассказал, какие точно места стоит посетить. Также топ-мест это в кино. На что стоит действительно туда сходить, поделился Николай Никулин. Ну и, разумеется, главная вишенка на торте, то, что сегодня сорвали банк в размере 29 тысяч рублей. Алексей из Санкт-Петербурга, еще раз его поздравляем. Тот человек, который мечтает об автомобиле. Возможно, 10 сентября именно ему улыбнется удача, и он этот автомобиль, так скажем, обнаружит у себя на парковочном месте. А может быть, повезет и вам.
1: Главное, вступить в игру на сайте Авторадио.ру. Вы можете это сделать в любой момент. Лучше прямо сейчас. Сейчас, чтобы уже и 10 сентября рассчитывать и претендовать на исполнение мечты. И в ближайшие выходные на обогащение тоже. Потому что у нас 5 и 6 сентября пройдет супер-уикенд. Это значит, что мы будем раздавать деньги очень часто, буквально каждый час в турбо-режиме.
0: Так что, друзья, вливайтесь, входите, вступайте, ногой выбивайте, не знаю, как угодно. Главное, участвуйте в игре, которая, поверьте, повернет 10 сентября вашу жизнь кардинально в лучшую сторону. Да, мы не знаем, кому улыбнется удача, но вдруг это будете вы.
1: Очень может быть.
0: Стоит проверить. На этом будем прощаться с вами. Оставляем вас в надежных руках наших коллег, которые далее будут приносить ваши рабочие нудни солнышко и радость. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем пока.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама.

0: Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушает?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
7: АО «Альфа-страхование», лидер ОСАГО в России.
8: Название рынка, все страховщики, агентство страховых новостей, 2024 года.

0: добавил Путин. Он также отметил, что текущий дефицит бюджета в России не критичен, вопрос с ним будет решен. Инфляция в стране, по словам президента, снизилась до 6,3%. Действия Центробанка приносят свои результаты. Что еще сегодня происходит на Восточном экономическом форуме, рассказала наша коллега из редакции Авторадио «Владивосток» Александра Вебер.
1: Восточный экономический форум в самом разгаре. Сегодня на сессиях обсуждали мастер-планы территорий, рассказывали, как на месте пустырей появляются новые районы со школами, детскими садами, поликлиниками. Отметили, что совместная работа бизнеса и власти сделала Надеждинский район в Приморье одним из лидеров по темпам роста на всем Дальнем Востоке. Затронули и важную имиджевую тему, как придумать образ Дальнего Востока. И над этим продуктивно работают блогеры, создатели кино, вузы. Привели в пример фильм о серферах «Большая волна», снятый на Камчатке, после выхода которого вырос турпоток.
0: Отдельно можно отметить обширную культурную программу форума. Накануне вечером в столице Дальнего Востока состоялся масштабный концерт с участием звезд российской эстрады. На ВЭФ работает выставка, посвященная Льву Толстому, а также проходит много спортивных мероприятий. Напомню, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Центральным событием форума сегодня стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры, представители нескольких стран региона. Генеральным информационным партнером форума выступает «Газпром Медиахолдинг».
2: Про топливо.
0: Правительство

0: А если еще и сделать громче авторадио, то настроение будет улучшаться с каждой секундой. Ну что за песня? Татьяна Куртукова «Матушка Земля». И прямо сейчас этот хит кому-то из вас принесет деньги. Да, такое случается в эфире авторадио. Олеся Соболева у микрофона и счастливый сезон нашей игры.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы разыгрываем деньги в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей и исполняем ваши желания. 5 заветных, между прочим. 2 из них стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы. Первый наш победитель мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о своем 1 000 000 рублей. Сделано. Кто же следующий? Следующий мы узнаем имя нашего счастливчика ровно через неделю, 10 сентября. Третий суперфинал в эфире. Так что подготовьтесь к нему сейчас. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. И будет вам ферма по выращиванию осетра и форели. Но это не каждому, а только тому, кто мечтает об этом. Но вот такие мечты на нашем сайте. Морской круиз, спа-комплекс на дачном участке. Ну, это все очень даже осуществимо. Для авторадио нет ничего невозможного. Напомню, что в следующий четверг мы исполним еще одну мечту, а пока мы движемся в сторону третьего суперфинала. У нас же и выходные впереди непростые, а щедрые. Супер-уикенд 5 и 6 сентября. Играем в турбо-режиме, сорим деньгами направо и налево каждый час, а может быть и чаще. Такое щедрое у вас авторадио. Да и сейчас будем сорить. У нас в банке 5 000 рублей. Готовы все отдать, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 10 000 рублей. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Виталий зовут игрока. Номер его заканчивается на 9196, префикс 926. И мечта прелестная о домике на Черном море. Классно, мне тоже нравится. Я бы, если бы мечтала, так о доме на берегу моря. Ну, романтично, приятно, да и по-мужски. Виталий, мы вам, если что, уже звоним. И по правилам все начинается с гимна авторадио. Не с гудков, а с гимна авторадио. Первые 3 000 у Виталия из Московской области. Алло.
2: Алло.
0: Виталий, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, в общем-то, мы все про вас знаем. Вы счастливый человек. Вы любите авторадио, и вы мечтаете о домике на Черном море. Все так?
2: Да, да. Все так. Именно так.
0: А почему такая мечта? Расскажите.
2: Хочется тепла.
0: Особенно, когда лето прошло, да?
2: Да, особенно, когда прошло лето.
0: Так, ну хорошо. Может быть, вы уже и присмотрели там...

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 11.15 в Саратове. На Яндекс.Картах сейчас 4 балла. Затруднений в движении немного, а самые большие проблемы вокруг детского парка на прилегающих улицах. Причина заторов — проводимые здесь дорожные работы. Ну и в том же районе стоит улица Рахова при движении от Рабочей до Казачьей в оба направления. Соколовая в этот час не торопится на участке от Мясницкой до Сенного. На Сенном тормозят танкистов и Астраханская от Первой Садовой до улицы Кутикова. Тесно на Мичурино от Соборной до Радищева. А в Заводском районе небольшие сложности есть на пятом Динамовском проезде от Огородной до Новоастраханского шоссе. Пока это вся информация, а ровно через час мы снова обсудим дорожную обстановку в городе на Авторадио 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
7: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Эльмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает.

0: группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама.

Об основных событиях к этой минуте. Беспилотники ВСУ попали в жилой дом в подмосковной Кубинке. Пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из-за ЧП произошел пожар. На нескольких этажах из дома эвакуировали 10 человек. Всем, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь, добавил Воробьев. Кроме того, беспилотник попал в дом в Павловском Посаде. В квартирах выбиты окна. В Богородском округе дрон попал на территорию завода. Произошло возгорание. Пожарные экстренные службы работают на местах. Всего за ночь над Подмосковьем сбито 56 дронов. Отражение атаки продолжается. В Красноярском крае выпал первый снег. Местные жители делятся кадрами в соцсетях. В частности, фото и видео сняли водители, которые двигались по трассе к природному парку Ергаке. Эксперты отмечают, что снег в это время года – нормальное явление для горной части региона. Как правило, первые зимние осадки фиксируются на территории в конце августа – начале сентября. Но к середине первого осеннего месяца снега становится все больше. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/prime.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? Зловитый на Авито – это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на avito.ru.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Зеленый от Нео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелин. От Нео ОККО.
12: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
15: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск.

0: ромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закройте карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: Музыка.

0: День прощания. День, когда горят костры рябин. Это наш Шуфутинов день, 3 сентября. Как же мы могли оставить вас без этой песни до сегодня? Да и мы сейчас ее на деньги поменяем. Ну, по-моему, это сентябрьское бинго. В эфире Авторадио. Я чувствую, вы сделали громче. Вы подпеваете Михаилу Шуфутинскому, потому что я, Олеся Соболева, ну не могу сидеть на месте. Тоже делаю громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, Авторадио, ну что делает, а? Сбываются мечты в эфире, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. 5 миллионов рублей, там было на старте. 5 заветных желаний, 2 из которых – самая настоящая реальность. Вера Лаврикова из Москвы, наш первый победитель, мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И Авторадио ей в этом помогло. Второй победитель из Санкт-Петербурга – Евгений Крицкий. Миллионер. 1 000 000 рублей. Такая была мечта. И такая она и исполнилась. Кто же дальше? Кто же третий наш счастливчик? Мы узнаем имя его совсем скоро. Через неделю, 10 сентября, мы перевернем календарь. И будет вам третий суперфинал. Мечта ваша

Долматина, а кто-то о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Вы у нас, конечно, большие оригиналы, но и мы тоже большие у вас, друзья. И впереди у нас не просто суперфинал, у нас еще и супервикенд. В первые осенние выходные будем сорить деньгами направо и налево, останавливать авторадиорулетку в турборежиме каждый час, а то и чаще, 5 и 6 сентября. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно и 10 сентября, и в эти выходные. Да и сегодня денег-то у нас ого-го сколько! 7000 рублей сейчас в банке. Кому же мы их отдадим? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Ирине, возможно, из

0: Ждем гимн на Авторадио. С него начинаются первые деньги. 3000 рублей начались у Ирины. Берите трубку. Будем о мечте вашей говорить прекрасно. Вот они, взрослые люди. Взяли ипотеку. Мечтают закрыть. Где же Ирина? Алло. Алло, алло. Ирина. Не берет трубку. Я все поняла. Нам с вами не по пути. Нам Ирина нужна была. Но занята чем-то. Ну, мы понимаем, день рабочий, четверг, 10:43, я так думаю, в Краснодаре. Эх, а мы так хотели с Михаилом Шуфутинским, чтобы все у нас было всерьез, чтобы Ирина забрала деньги. Но мы не отчаиваемся, мы отдаем ей деньги, 3000 рублей за гимн Авторадио, который наш генеральный партнер Озонбанк превращает в 6000 рублей. И совсем скоро Ирина получит их на свою карту Озонбанка. А 10 сентября, возможно, она будет менее загружена и будет внимательно слушать Авторадио и надеяться, что рулетка выберет ее номер телефона снова. А для нас нет ничего невозможного. Запускаем ее, кстати. С этой секунды 9000 рублей в банке. Растет сумма. Да кому же мы ее вручим? Да торжественно, да под аплодисменты. Надеюсь, мы сегодня и узнаем имя этого человека. А 10 сентября узнаем имя нашего третьего суперфиналиста, чью мечту исполним в прямом эфире радио номер один в России. Ух, подготовьтесь, пожалуйста, заходите на сайт Авторадио.ру. Там все подробности и всего у нас 5 желаний в этом счастливом сезоне, которые мы исполним. 5 суперфиналов. Да скромничать не будем. Под Новый год у нас еще и 6-й суперфинал ожидается. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.

0: Кипсе. Вперед! Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
5: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и

какую ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: рекламная информационная программа «Курс на прибыль».
1: В логистике мало просто дорогу из точки А в точку Б. Нужно понимать, сколько она будет стоить, что ждет водителя в пути и как быстро передать ему готовый маршрут. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который построил свой карьерный маршрут от водителя до владельца логистической компании, поэтому знает цену каждому километру и на дороге, и в бизнесе. Михаил, с чего на практике начинается работа над новым рейсом?
2: С построения маршрута, но одной линии на карте недостаточно. Нужно сразу учитывать платные участки, весовой контроль, грузовые стоянки, ремонты и другие условия на дороге. Параллельно важно понимать расходы и ожидаемую прибыль. Подобная информация не у всех систематизирована или разбросана по разным таблицам, сервисам, калькуляторам. Большой риск что-то упустить.
1: То есть проблема не в количестве задач, а в постоянных переключениях между программами и таблицами?
2: Да, когда компания растет, сначала кажется, еще одна таблица или сервис ничего не изменит. А потом замечаешь, что полдня ушло не на управление бизнесом, а на поиск и перенос информации. Предприниматель должен принимать решения, а не вручную собирать каждый рейс по кусочкам.
1: Как этот процесс можно оптимизировать?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно построить маршрут и увидеть дорожную инфраструктуру, платные участки, весовой контроль, стоянки и другую важную информацию. Там же рассчитываются основные расходы и ожидаемая прибыль по рейсу. Готовый маршрут можно

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Генпрокурор предложил мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, который пострадал от атак украинских беспилотников. Среди других инструментов поддержки

Мы, собственно, и не прячемся. Любовь, ау, все здесь, на Авторадио. Делайте громче приемник, настраивайте на все-все-все свои гаджеты на нас. И будет вам счастье, и любовь быстрее найдет. В общем, отдаемся работе вместе, а кто-то уже учебе. Как там, дорогие родители школьников, началось-то, а? 3 сентября. Может быть, уже и домашку задают. Но не будем об этом. Давайте о чем-нибудь приятном. О нас с вами. Добавляем любовь во все, что мы делаем. Ловите большущий привет Олесе Соболеву. Микрофона классного четверга.

0: новый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. Ну плюс.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. 12.15 в Саратове. За истекший час дорожная обстановка в нашем городе изменилась незначительно, и на Яндекс.Картах по-прежнему 4 балла. Мало свободного асфальта вокруг детского парка, тормозит Большая Казачья от Астраханской до улицы Откарской, а на Сенном плотно по танкистов и Астраханской от первой Саратовской.

0: над рабочей Большой Казачьей, в заводском районе не проехать быстро по 5-му Динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной как в одну, так и в другую сторону. Ну а на выезде из Энгельса тесно по Лесозаводской на ее отрезке от Трудовой до Саратовского моста. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко.

0: вижу в своем телефоне в личном кабинете приложение.
1: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37 50 50.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас

0: 3 пятерки 2.
1: Окошкина. 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу defis.mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнер» консалтинг 1.10.2025. Работа defis.mts.ru. 18+.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при ударах со стороны Украины за сутки погиб один человек и 21 пострадал. Среди раненых два ребенка, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Украинские формирования 178 раз атаковали территорию области за последние 24 часа. Удары нанесены по 13 округам. Кроме того, было 7 обстрелов с применением артиллерии и 8 раз были сброшены взрывные устройства с дронов. Жертвами оползня в Непале стали 1252 человека. Пропавшими без вести числятся почти 5000. Такие данные опубликовало Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Напомню, ранее на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, разрушив населенные пункты и затопив обширную территорию. Из зоны бедствия были эвакуированы 10 россиян. Резкая смена погоды ожидает Москву в предстоящие выходные. Как пишет РИА Новости, в субботу начнется агрессивное вторжение осени.

0: Кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ООО «РВБ Украина» 124 77 00 47 17 19 Московская область. Тверской округ.

0: действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
10: Вот это я понимаю шоу.
9: Уже в кино.
11: 16+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем в городе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до 29 градусов тепла.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
4: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: «Стройдом сервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдом сервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: Тау-галерея, первый этаж.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина!
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Выходные. Не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
15: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
16: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая «Костромская» Черкизово 225 грамм, 159,90. Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
19: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608, 668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на «Авторадио».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщипчную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Подробнее о заявлении Путина через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть, об этом заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Однако мирные инициативы, по словам главы государства, осложняются проявлением государственного терроризма со стороны Украины, с участниками которого выступают ее западные союзники. Одним из таких проявлений Путин назвал угрозу атаковать российские гражданские самолеты. Из-за этого будет сложнее провести двусторонние мирные переговоры, считает президент. Вместе с тем, стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб, сказал глава государства. Он подчеркнул, что договориться между собой в первую очередь должны Россия и Украина. Все остальные страны могут поддержать и помочь.
2: Про сотрудничество.
1: Китай готов продолжать наращивать региональное сотрудничество с Россией. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сисюан. Кроме того, он добавил, что китайская сторона готова полностью реализовать договоренности Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Также китайский вице-премьер заявил, что сотрудничество двух государств по Северному морскому пути повышает благосостояние народов. Политик уточнил, что совместная работа России и Китая дает свои плоды под руководством Путина и Си Цзиньпина.
2: Про вузы.
1: В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более 1 000 000 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования. В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов. На специалитет более 171 тысячи, а магистратуру выбрали 189 тысяч человек. Отдельно в Миноборнауке отметили результаты пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования в его рамках зачислены более 44 тысяч человек, а на специализированное высшее образование свыше 13 тысяч.
2: Про нас.
1: Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство же фильтруют желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильным. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. По данным опроса, 41% россиян заранее оценивают, насколько подарок уместен по цене. Еще 22% добавляют в список большую часть желаний, но некоторые предпочитают не указывать, а каждый пятый признался, что часто скрывает то, что на самом деле хотел бы получить. Но в топе желаний, которые россияне не добавляют в свои виш-листы, оказались автомобили, недвижимость, нижнее белье и дорогие украшения. Официальный курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: На эти и другие вопросы Люси Чеботины, надеюсь, мы найдем ответы. Лучше, конечно, найти человека, которому 9000 отдать. Прямо сейчас мы организуем поиски в эфире Авторадио. На Лисе Соболеву у микрофона. Делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в этом счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее. Вот Веру Лаврикову из Москвы уже осчастливили. Ее мечта была закрыть автокредит на машину в 1 300 000. Вот, все уже сделано. Ну и Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о своем 1 000 000 рублей, Авторадио исполнило его желание. Что же дальше? Какая мечта исполнится 10 сентября? Ровно через неделю в эфире 3-й суперфинал и на кону 3-е желание. А у вас их так много, и вы такие все разные. Вот кто-то мечтает построить небоскреб по своему плану, кто-то отправиться в путешествие к пингвинам на Южный полюс, а кто и оказаться на необитаемом тропическом острове без связи хотя бы на неделю. Интересные желания Авторадио исполнит то самое, которое выберет Авторадио-рулетка 10 сентября. Но вы тоже не подкачайте. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, и все, и вы в игре. И вы уже претендуете... Да и на деньги тоже. У нас впереди выходные. Ой, какие щедрые. Супер-викенд. 5 и 6 сентября мы играем в турбо-режиме, останавливаем авторадио-рулетку каждый час, а то и чаще. И деньги вам выручаем, а 10 сентября исполним вашу мечту. Ну, а сейчас у нас тоже в банке 9000 рублей. Готовы отдать все-все-все до копеечки? Кому? Давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Ну вот 8312, это последние цифры номера игрока, префикс 920, зовут его Владимир Владимирович, я уже не дышу, но он из Ярославской области, мечтает построить новый дом. Классная мужская классическая мечта, давайте прямо сейчас Владимиру Владимировичу в Ярославскую область позвоним. Ждем, конечно же, гимн Авторадио. По правилам, все с него и начинается. Это все, я про деньги говорю. Вот 3000 рублей уже Владимира Владимировича. Алло, Владимир, здравствуйте. А это Авторадио вам звонит, игра «Много денег», счастливо. Да вы же тоже слушаете нас, да?
2: Конечно, я постоянно слушаю.
0: Ну, наш человек, ну, Владимир Владимирович, даже звучит, а, по-авторадийному. Так, ну, давайте-ка мы поддержим интригу, поговорим о вашей мечте, о новом доме. Где он должен быть?
2: Ну, на моем участке.
0: В Ярославской области, да?
2: Да, да.
0: Мы не едем в Сочи, мы не едем в Калининград или Владивосток, остаемся в Ярославле.
2: Ну.
0: Так, сколько этажей в вашем доме должно быть?
2: Один дом, обычный.
0: А что это вы такой у нас скромный-то, Владимир Владимирович?
2: Нет, ну, я живу в таком доме, просто у меня он старый уже, я хотел бы новый.
0: Угу. Ну, хотите, будет. Вы же с нами. Гимн Авторадио слышали мы. 3000 рублей уже да-да. Ваши. Песню назовете, отдадим весь банк.
2: Обязательно.
0: Так.
2: Юлия Чеботина. Забыл, как ее.
0: Вот, она и была. Спрашивала, зачем нам солнце Монако, когда у нас солнце Ярославля есть, а? И там будет новый дом у Владимира Владимировича. А пока у Владимира 9000 рублей. Да прямо сейчас мы вам отправляем, а генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает 18000 рублей. Вы скоро получите, Владимир Владимирович, на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Ну вот этот человек, вот с него, пожалуйста, берите пример. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтою, да не скромничайте вы. Ну хотите вы дом, ну пусть там будет 20 этажей, а? Ну, но если хотите один, ну что ж мы будем вас заставлять? Пусть будет один этаж. Мы исполним любую вашу мечту. Главное, слушать эфир внимательно. Вот прямо сейчас Владимир своим примером это доказал. Забрал деньги в банке с этой секунды. Стартовая сумма 5000 рублей. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон, в котором 5 суперфиналов по количеству ваших заветных желаний. А под Новый год у нас будет самый настоящий праздник в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот. Я вам желаю удачи сегодня, завтра, в грядущие выходные и, конечно же, 10 сентября, в день 3-го суперфинала игры «Много денег».
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 13.15. В Саратове 4 балла сейчас на Яндекс.Картах, и затруднения в движении наблюдаются лишь местами. По танкистов и Астраханской не проехать быстро участок от Первой Садовой до улицы Вавилова. Тормозит Рахов от Шелковичной до Советской и треплет нервы Чернышевского от бассейна Саратов до улицы Дегтярной из-за аварии. В Заводском районе отнимает время 5-й Динамский, проезд на его отрезке от Новоастраханского шоссе до Огородной при движении в оба направления. А в Энгельсе мало места на участке улицы Лесозаводской от остановки Лесосклад до Трудовой. Здесь, к сожалению, тоже не обошлось без дорожно-транспортного происшествия. К этой минуте все. О том, как изменится ситуация с движением в городе, расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 108-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на magnit.ru.
9: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
0: Реклама на Авторадио.
2: 39-36-36.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов».
2: Без возрастных ограничений.
13: Выборы 2026.
14: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.

0: Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В прокуратуре Красноярского края сообщили о ликвидации 10 агрессивных медведей в поселке Подтесово Енисейского округа, где хищник напал на двух женщин и убил их. Как сообщает телеканал 360, женщины пошли в лес по отдельности, они собирали грибы. Следователи начали процессуальную проверку по факту трагедии. Отмечается, что сейчас медведи очень активны, и эксперты рекомендуют пока воздержаться от походов в лес. 11 сентября Центральный банк проведет очередное заседание, после которого ключевая ставка может измениться. Большинство экономистов и аналитиков склоняются к тому, что она останется прежней, либо ее понизят на 0,25%. Большее снижение, по словам экспертов, маловероятно. Об этом сообщает телеканал 360. Напомню, пока ключевая ставка в России составляет 14%. Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье 23 сентября около 3 часов ночи по московскому времени. В разные годы эта дата и время обычно другие. Все меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря. Об этом сообщает телеканал 360. По словам экспертов, астрономическая осень – это когда ночь становится длиннее дня. В сентябре световой день в столичном регионе сократится на 2 часа. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди...

0: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкус пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, СК.
10: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрема! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб, смотри каждый день.
11: Украин 112-77-47-03-18-40-18+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 28 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Устали бороться ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили», ОГРН 118-505-3084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
7: Акция действует до конца.

0: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
2: Окошкина.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
5: И давай Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Стиральный порошок «Тайд Аквапудра», автомат 1 килограмм, 119,90.
8: Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама автор.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мусвелин. Арнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Авито. Периодически активная добавка не является лекарственным средством.

0: зон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, сроках, месте и порядке. Получение на озон.ру.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам.

0: глобальных игроков.
1: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Авторадио.

0: Саратове 14 часов.
1: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Дарья Анинкова. Здравствуйте. В начале о главном. Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Цель снижения инфляции в России достигается, но при этом важно не переохладить экономику страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам главы государства, Центробанку и правительству в целом удается реализовывать эту задачу.
3: Про увольнение.
2: Саратовская область осталась без министра здравоохранения. Уволен Владимир Дудаков. Как сообщили в пресс-службе губернатора, постановление об освобождении чиновника от должности подписал Роман Бусаргин. О причинах отставки министра не сообщается. Напомню, Дудаков возглавлял Минздрав с июня 2024 года после увольнения с этого поста Олега Костина.
3: Про школу.
2: Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет «Комсомольская правда». По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население. А построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали.
3: Про зарплату.
2: Саратовская область на 12-м месте в рейтинге по уровню заработной платы среди 14 регионов Приволжского округа. Такие данные публикует Росстат. По данным ведомства, средний заработок жителей региона превышает недостижимые для многих саратовцев 72 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 14%, считают статистики.
3: Про предупреждение.
2: С наступлением осени водителям советуют внимательнее следить за состоянием шин. Как пишет журнал «За рулем», во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, из-за чего возрастает риск аквапланирования. Специалисты напоминают, протектор должен быть не менее 4 мм глубиной. При износе до 1,6 мм потеря сцепления может произойти уже на скорости около 75 км в час.
3: Про развлечения.
2: Саратов прославился на всю страну, но информационным поводом стали не уникальные открытия или экономические достижения. Федеральные каналы в соцсетях рассказывают об элитных свингерских вечеринках в Саратове. Шоу-программа проходит в закрытом клубе, куда можно попасть только после жесткого отбора. Самый доступный вариант, без ночевки, обойдется примерно в 70 тысяч рублей, а за комплексное предложение с проживанием придется заплатить от 200 до 300 тысяч за человека. На одно такое мероприятие отбирают 7 пар. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей, курс евро 100 рублей 83 копейки.
3: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков и до 27 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анинкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Море работы. Переплываем с вами вместе с Авторадио. Конечно же, делайте громче приемники, ловите большущий привет. Олеся Соболева у микрофона и узнала, принесла вам первым поделиться топ-40 слов претендентов на победу в этом году. Среди них нишевый, ну вы тоже слышали, да, повсюду. 6-7, бензин, конечно же, блокировка, колобок, дофамин, надежда. Какое у вас топ-слово в этом году? Вспоминаете, фиксируете, делитесь с нами, употребляйте вообще. Улыбайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
4: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 14.15 в городе, 4 балла на Яндекс.Картах и движение без особых затруднений. Основные проблемы сосредоточены вокруг детского парка, а рабочая в этом районе стоит от Астраханской до улицы Чапаева. Есть сложности на подступах к пересечению Мичурина и Радищева и тормозит Максима Горького от Рабочей до Советской. Кутикова в эти минуты медленно пропускает поток машин в сторону улицы Астраханской, начиная уже от Откарской, а по Танкистов и Астраханской не проехать быстро в интервале между Первой Садовой и улицей Кутикова. В Заводском мешает движению дорожно-транспортное происшествие на кольце стадиона «Волга», а чуть дальше кучкуется 5-й Динамский проезд от Новоастраханского шоссе до Огородной при движении в оба направления. И пока это вся информация, а о том, какие еще изменения произойдут в городском трафике, обязательно расскажем на Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
3: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь.

0: от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
1: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
11: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
12: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
14: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при атаках со стороны Украины погиб один мирный житель, четверо ранены. Беспилотник атаковал автобус и грузовик, сообщили в оперативном штабе региона. В Ракитянском округе в поселках Пролетарский и Ракитное из-за взрывов беспилотников повреждены дом и два автобуса. Средняя зарплата в России в начале лета достигла почти 115 тысяч. За год показатель вырос примерно на 10%, следует из данных Росстата. При этом средняя зарплата заметно отличается от медианной. Последняя составляет около 75 тысяч рублей. Медиана показывает значение, ниже и выше которого получают половина работников, поэтому обычно лучше отражает доход типичного сотрудника. Сильнее всего зарплатные предложения в этом году растут в отдельных профессиях. Например, медианная зарплата гейм-дизайнеров с начала этого года увеличилась на 32% и достигла 115 тысяч рублей. Это самый заметный рост среди профессий. В день города столичный транспорт продлит свою работу. В ночь с 5 на 6 сентября станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Об этом пишет Daily Afisha. В обычном режиме продолжат действовать 18 регулярных ночных маршрутов, автобусов и электробусов. В данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1381 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, ревар за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РВБ, Украина, 127-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, Ленинградец. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: вирусов, выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом? Это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОК Стрит, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.

0: на все это.
1: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
2: ООО МВМ.
1: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 29 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
8: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
9: Деньги под залог авто? Легко. АЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
10: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
14: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнит. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
16: Стоит

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
3: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
4: «Включи авторадио».
5: «Включи авторадио».
6: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
5: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
7: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка

0: Музыка Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Болгария сняла санкции с России для поставок комплектующих для АЭС. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство Болгарии вновь разрешило временное снятие части санкционных ограничений для поставок оригинальных российских комплектующих на АЭС «Козлодуй». Как сообщил правительственный пресс-центр, этот шаг позволит станции импортировать необходимые изделия из железа и стали для выполнения действующего контракта по эксплуатации энергоблоков. Значительная часть системы оборудования АЭС имеет российское происхождение, поэтому заключение контрактов с российскими подрядчиками необходимо для надежной и безопасной работы станции.
0: Про торговлю.
2: Совокупная выручка крупнейших продуктовых сетей, входящих в топ-10 в первом полугодии, составила 6 триллионов 760 миллиардов рублей. Рост показал 11,5%, подсчитали аналитики. При этом эксперты отмечают замедление роста выручки. Причина в усилении конкуренции, росте издержек, в том числе из-за топливного кризиса, а также снижение реальных доходов потребителей. Как снижение темпов роста выручки может сказаться на покупателе, на Авторадио объяснил инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Резкого скачка цен именно из-за этого замедления не видно. Наоборот, сети сейчас стараются держать полки конкурентными по цене. Полностью рост цен не исчезнет. Если у ритейлеров растут издержки, часть давления все равно может перейти в цены. Просто не так быстро и не везде одинаково. Покупатель, скорее всего, почувствует не рост цен, а изменение поведения сетей. Больше акций, промо, давление на поставщиков, развитие дискаунтеров и более жесткую борьбу за чек. Далее. Для части категории выбор станет аккуратнее, импульсивных покупок меньше. Спрос смещается в более дешевые форматы, потому что у людей особо нет денег, и заметно охлаждается по продовольственным тратам. Сети растут медленнее не потому, что рынок рухнул, а потому, что инфляция слабее, покупатель осторожнее, а конкуренция жестче.
2: Добавлю, во второй половине года аналитики ожидают увеличения издержек ритейлеров, в том числе из-за перебоев с топливом.
0: Про природу.
2: Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября и продержится около 5 суток. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что в следующий вторник ночью в регионе прогнозируется от 4 до 9 градусов, а днем воздух прогреется уже до 18 градусов. В среду ожидается 22. Тишковец также отметил, что во второй половине следующей недели период главного символа медового бабьего лета паутинки-летучки продолжится, а температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25.
0: Про Авторадио.
2: Ровно неделя осталась до того момента, когда вся страна узнает имя победителя третьего суперфинала фирменной игры «Авторадио. Много денег. Счастливый сезон». Он пройдет 10 сентября. В этот день мы исполним мечту еще одного нашего слушателя. Желания, о которых вы рассказали, нам очень разные. Открытие собственной студии красоты, покупка гидроцикла, строительство дома, путешествия и многое другое. «Авторадио» исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить этот момент уже в ближайшие выходные, в нашем эфире состоится супервикенд. Разыгрывать деньги мы будем каждый час. Если вы еще не с нами, прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 87 рублей ровно. Курс евро 100 рублей 83 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

же, вот и будем самыми счастливыми на свете. Как, каким образом, это, конечно же, вопрос второй, но реализовать это необходимо. Счастливым оставаться — это вовсе совершенно другой вид искусства. Вот к этому и будем стремиться этой прекрасной осенью. Да, осень будет прекрасной порой в любом случае. Тем более, если рядом всегда найдется место для авторадио. Также, конечно же, проводите время с родными и близкими и наслаждайтесь искусством сложения семинот. В студии с этой минуты Иван Прудников. Привет.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 15.15 в Саратове на Яндекс.Картах 4 балла и затруднений в движении немного. На Сенном тесно на участке Танкистов и Астраханцы от 1-й Садовой до улицы Кутякова. Тормозит Университетская от Казачьей до Кутякова. Плотно

0: Парахово от Советской до Московской и по-прежнему сложно проехать вокруг детского парка. В Ленинском мешает движению авария на кольце НИИ. На СХИ пару лишних светофорных циклов придется отстоять по улице Навашина от жилмассива до танкистов, а в Заводском двухсторонняя пробка по пятому Динамовскому проезду от Огородной до Новоастраханского шоссе. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением, и ровно через час мы снова расскажем вам обо всех сложностях в городском трафике.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно. Доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина!
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-638-001-046-98.
2: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Одинцовском округе из-за падения обломков дрона пострадали два человека. В Кубинке ранен водитель, фрагмент беспилотника упал на его авто. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Позже стало известно о втором пострадавшем мужчине, работавшем на расположенной рядом строительной площадке. Также в одном из домов в Кубинке загорелся балкон 7-го этажа. Жители эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Как пишет ТАСС, пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае каких-либо чрезвычайных происшествий, например, несчастных случаев, утраты документов или потери личного имущества. Дополнительные расходы родителей на школу составляют около 7 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет издание «Арти». При этом не все траты родителей.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Мулаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
9: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-70-747-03-18-40. 18+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается с реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
0: Категория 16+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас 29 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до +18. Завтра днем облачно с

0: прояснениями без осадков. Ветер южный слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Tatem Liners надежно защищает кузов от грязи, грабля, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Tatem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРС 8-503-0-8483-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
6: Нужно остеклить балкон и лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке.

0: Ваши сроки. Произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор. Отполируем. Сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина!
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе в «Афрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
16: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
17: Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Тигр включен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. МИД Германии отреагировал на закрытие в России Института Гёте. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Германия выразила сожаление из-за предстоящего закрытия Института Гёте в России. Как сообщает газета РУ, глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль назвал его культурным мостом между двумя странами и заявил, что Берлин был готов продолжать эту работу. О закрытии отделения Института Гёте сегодня объявил Сергей Лавров. Это станет ответом Москвы на решение Германии прекратить работу русского дома в Берлине. Сергей Лавров подчеркнул, что германская сторона осознанно шла на обрыв культурных связей и не могла не прогнозировать зеркальную реакцию России. При этом в Кремле заявили, что Россия не намерена выступать инициатором снижения уровня дипломатических отношений с Германией.
3: Про цены.
2: Озон опроверг сообщение о росте цен после атак на логистические центры. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров на площадке, наоборот, снизилась в среднем на 3,5%. До этого на протяжении 5 недель цены практически не менялись. В Озон объяснили, что на маркетплейсе работают более 750 тысяч продавцов, которые конкурируют между собой за покупателей. Кроме того, сама компания продолжает вкладываться в скидки и отказываться от них не планирует.
3: Про нововведение.
2: С 1 января в России появится новый способ накопить на покупку жилья. Как пишет газета РУ, речь идет о так называемом жилищном вкладе. По закону он будет открываться минимум на 3 года, пополнять его можно будет в любое время. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер соцподдержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Лимит составит до 50 тысяч рублей, срок 1 год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. Какие условия будут у нового жилищного вклада, Авторадио рассказал экономист, доцент факультета государственного управления Московского государственного университета Максим Черков.
4: Инициатива очень хорошая, то есть вообще такие вклады, они будут полезны для экономики, то есть это большие средства, которые придут в банки, их будет гарантировать государство в большом объеме до 10 миллионов рублей. С одной стороны, да, это поддержка для банков и большая гарантия для граждан, то есть многие люди хотели бы, допустим, накопить на жилье, но они просто боятся этого делать, потому что есть ограничения.

0: вкладчик. То есть они будут обязаны там потратить это на приобретение жилья, ипотеки. Это также поддержит и жилищный рынок. Но воспользоваться им нужно, если действительно нужно улучшать свои жилищные условия, ну или просто приобрести жилье.
1: Добавлю, что процентную ставку по жилищному вкладу каждый банк будет определять самостоятельно.
2: Про автомобили.
1: В России вырос спрос на лизинг поддержанных автомобилей. Как пишет Автоньюз, за 7 месяцев этого года компании оформили в лизинг почти 25 тысяч легковых машин с пробегом. Это на 42% больше, чем год назад. При этом число новых автомобилей в лизинге, наоборот, сократилось на 7%. В целом, за январь-июль бизнес взял в лизинг более 82 тысяч легковых машин. Официальный курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, танцевать можно не обязательно с грустью. Я думаю, что 10 сентября кто-то отожжет на все 100% танцует, потому что 10 сентября мечта благодаря авторадио станет реальностью. Но тут грех не станцевать. В общем-то, давайте о 10 сентября здесь сейчас и поговорим.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Я понимаю, что сегодня по стране волной огромной течет Шуфутинов день, да, так называемый, третий день сентября, вообще куда ни зайди, везде цифра 3, а у нас важна цифра 10, вы понимаете, мы про 10 день сентября сейчас будем говорить, что, я уверен, в данный момент очень многих радует. Во-первых, с нами Озонбанк, это прекрасно, Озонбанк удваивает все ваши выигрыши, Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года, а раз Озонбанк

обещает, то все это обязательно будет исполнено. Но мы же разыгрываем 3 миллиона из 5. И приближаем мы в данный момент именно 3-й суперфинал. И вот 10 сентября он обязательно состоится. Лаврикова Вера из Москвы победила в 1-м суперфинале. Кредит на машину в 1 300 000.

Готово. Второй победитель — это Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Мечта в 1 миллион рублей была у человека, мечта исполнена. Ну, кому-то вот, пожалуйста, купить овец 500 штук. Какая точность, да? Полететь в космос, устроить свадьбу кто-то просто хочет, хотя это на сегодняшний день вообще ни разу не дешево. В общем, все мечтают о разном. И вы, пожалуйста, определитесь, что для вас важнее всего. Зайдите на сайт Авторадио, гудки убирайте, гимн Авторадио устанавливайте. Вам удобный сервис мечтой предлагает поделиться. Сделайте это. И, соответственно, возможно, уже 10 сентября вы станете победителем. Ну и, кстати, есть у нас также добрая традиция. Добрая традиция — это устраивать щедрые выходные перед нашим суперфиналом, то есть отрепетировать как следует частые игровые эпизоды. Вот, пожалуйста, в субботу и воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, а может быть и несколько раз в час, так что выходные планируйте таким образом, чтобы быть вместе с нами. Ну и, соответственно, сейчас я предлагаю также сыграть на 5000 рублей, стартовая сумма в банке. Естественно, благодаря партнеру она превратится в 10, но для начала... Для начала рулетку останавливаем. Владимирская область на связи. Наша слушательница по имени Анжела. Мечтаю построить на участке баню. И такую, чтобы можно было и попариться, и гостей оставить с ночевкой.

0: благодаря авторадио, опять же, все может реализоваться. Но пока давайте Анжеле предложим деньги. Ну и, естественно, предложим, при условии, что сейчас ворвется гимн авторадио в прямой эфир. Ох, отлегло. Алло, Анжела, здравствуйте.
1: Алло.
0: Алло. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да-да, прямой эфир авторадио вас приветствует. Это «Игра много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас и поздравляю.
1: Алло.
0: А, я так понимаю, я с автоответчиком разговариваю. Да, действительно. Да-да-да-да-да-да-да. Я разговариваю с автоответчиком. Вот видите, кого-то Шуфутина в день повергает в шок, а кого-то развели в прямом эфире. Ну, зато все честно, все по-настоящему, все для вас. Но так или иначе, гимн авторадио слышала вся страна. Естественно, Озонбанк удваивает этот выигрыш. Он составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро Анжела с мужским голосом автоответчика сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка, естественно, на кону. С этой минуты становится 7 тысяч рублей. Вперед в 10-й день сентября через предстоящий супервикенд. И, разумеется, не забывайте о том, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. I could stay awake just to hear.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 16:15 в городе и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. В центре города не торопится улица Рахова от Мичурина до Большой Горной, тормозит рабочий от Пугачева до Чапаева и тесно вокруг детского парка. Здесь по-прежнему ведутся дорожные работы. На Сенном не спешит Соколовый от Крайней до Танкистов, а в сторону Ленинского района стоят тракторные, проспект 50-летия Октября от Дачной до Рябиновской. Новоузенская загружена на участке от Миротворцева до Большой Садовой, а в Заводском районе не проехать быстро по 5-му Динамовскому проезду от Огородной до Новоастраханского шоссе в оба направления. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
4: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45, 45, 46.
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
4: ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции

0: 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
1: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.
2: Реклама.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин назвал восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершенным на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. Ранее в Минэнерго заявляли, что ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры ТЭК и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. В Непале после наводнения необходимо восстановить около 20 тысяч домов, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий стихийных бедствий. Власти определяют новые безопасные локации для строительства жилых домов. Ранее на севере Непала возник мощный паводок. По последним данным, погибли 1252 человека. Пропавшими без вести числится почти 5 тысяч человек. В предстоящие выходные 5 и 6 сентября погода в Москве резко изменится. Как пишет издание RT, на регион обрушатся затяжные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В субботу температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут до плюс 15. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн.

0: Шиншинг представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. ООО Додо Франчайзинг ОГРН 13-110-118-44.
8: ОРВИ. Сидо не против гриппа и ОРВИ. Симптомы немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. Все растут, заботься о себе скорей.
9: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
16: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В дальней части Саратова сейчас 29 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал», Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с «Сагат РФ Пробег». Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному

0: партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколово-Курский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8. Плюс 7-84-52-43-00-44.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Нижний Новгород. Стройдом-сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом-сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, 7-ступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
7: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
8: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
15: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39-36-36.
18: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: ООО «МКК АЗ-68».
20: Реклама на автора.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: копейки.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 18 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков и до 27 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер

0: много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Автомонитор.
3: 17:15 в Саратове. На Яндекс.Картах сейчас 4 балла и движение в городе без особых затруднений. Тем не менее, есть где постоять. Астраханская в заторе от Новоузенской до улицы Рабочей. Параллельно ей стоит Рахова от Рабочей до Московской. И хромает движение по Максима Горького от Мичурина до Большой Казачьей. В районе аккумуляторного завода кучкуется Емлютина. В интервале между Белоглинской и Рабочей при движении в оба направления. Танкистов на Сенном бампер в бампер катится от Большой Садовой до улицы Соколовой. А на выезде из Энгельса стоят по Лесозаводской от Трудовой до Саратовского моста. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Получите электронную подпись в УЦ Таксском со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: 70% нашей страны атакованы варикозом.
9: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
10: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
11: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 128-70-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
13: Ликвидация склада Solaris в Саратове. Только сейчас автомобили Creta, Rio и Rio X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Solaris в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
14: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
15: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
19: Квартиры с ключами расходятся

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Александр Новак заявил об обеспечении внутреннего рынка дизелем и авиакеросином. По словам вице-премьера, сейчас сохраняется небольшой дефицит бензина, но в целом ситуация на топливном рынке России на этой неделе улучшилась. Как пишут Вести, правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать в том числе и рынок автомобильного бензина. В Министерстве науки и высшего образования России сообщили о поступлении более 1 миллиона человек в вузы. Они подавали документы на бюджетные и платные места в рамках приемной кампании этого года. Об этом пишет РИА Новости. Приемная кампания завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования, а для аспирантуры не позднее 30 ноября. Россиян предостерегли от покупки иностранных фумигаторов и спреев от комаров. Эксперты советуют отдавать предпочтение крупным российским производителям и избегать по возможности незнакомых марок, особенно китайских. По словам специалистов, у изделий сомнительного происхождения невозможно проверить состав, поэтому доверия к ним нет. Качественный фумигатор можно оставлять включенным на всю ночь, если следовать инструкции, отметили эксперты. Об этом пишут «Аргументы

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в 50 пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продает ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Парадал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
18: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.
21: Авторадио.

0: погоды.
1: В центральной части Саратова сейчас 28 градусов тепла, а предстоящей ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе будет до плюс 18. Завтра днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнк» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Открыл Нитратем Лайнерс. Надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Нитратем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26». Скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково.

0: комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно. Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardefistent.ru.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина!
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Кофе растворимый «Жокей» с добавлением цикория 199,90 за 90 грамм. Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Реклама на Авторадио.

Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Тресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: Авторадио.

0: большинства иностранных путешественников вдвое. При необходимости россияне смогут обратиться в иммиграционную службу с заявлением о продлении пребывания.
1: Про новые технологии.
0: На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, дронами планируют перевозить продукты, заказы маркетплейсов, а также срочные грузы, например, лекарства и кровь для больниц. Пилот запустят как минимум в одном регионе Дальнего Востока. По словам Никитина, такая доставка должна оказаться быстрее и дешевле курьерской, особенно для труднодоступных территорий. В Минтрансе уже объявили конкурс среди регионов. На территории победителя создадут цифровую систему управления полетами и разработают схему беспилотной логистики.
1: Про детей.
0: Детям до 7 лет лучше не давать смартфоны и планшеты. С такой рекомендацией к родителям обратился глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в дошкольном возрасте гаджеты могут формировать привычку постоянно отвлекаться на цифровой контент, поэтому больше времени стоит уделять чтению, общению со сверстниками и другим занятиям. Эксперт Минпросвещения, научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Лидия Москаленко в беседе с Авторадио рассказала, в каком возрасте и как долго детям можно использовать гаджеты.
2: В возрасте до 1,5-2 лет желательно полностью исключить использование гаджета, как и телевизора в том числе. В этом возрасте частая смена цветовых, звуковых раздражителей негативно влияет на зрение, нервную систему ребенка, вызывает тревожное состояние, иногда даже стресс. Ребенок не может осмыслить поток получаемой информации и в силу незрелости нервной и когнитивной системы.

0: на отдых в экзотическую страну. Ну, здесь без подробностей так сложилось. Возможно, нам на этот вопрос ответит Андрей. Ну, в общем, мечта связана с путешествиями. А путешествия — это всегда прекрасно. Ну что же, давайте здесь сейчас Андрею с удовольствием позвоним. Разумеется, ждем гимн авторадио. Гимн авторадио 3000, удвоенные, называют прозвучавшую песню, даже строчку из песни. Пожалуйста, забирают весь банк. В данном случае, еще раз подчеркиваю, это 14 тысяч рублей.
1: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят.
0: К сожалению, абонент не может ответить на наш звонок. Такое случается, такое бывает. Но в любом случае, номер Андрея в игре, мечта Андрея также остается вместе с нами. И, возможно, именно 10 сентября мы Андрею позвоним вновь. И тогда уж будем надеяться, что человек будет на связи. Гимн авторадио ворвется в прямой эфир. Но, в общем, все будет, как мы любим. А пока, как есть. Соответственно, нужно запустить рулетку. Готово, сделано. В банке с этой минуты остается, в общем-то, 7 тысяч рублей, как и было. Никуда мы с вами не двинулись, но так или иначе все деньги и, конечно же, все мечты найдут своих владельцев. Вперед, через предстоящие щедрые выходные в 10 сентября. И помним, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Стоп. 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение.

0: $100 на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Реклама.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года, пишет РБК. Мера введена для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Изначально Финляндия начала ограничивать работу КПП на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжений Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении, который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу всех автомобильных пунктов пропуска. Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ранее в воздушном пространстве московского региона вводился план «Ковер» на фоне беспилотной атаки. Из

0: 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября. Года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте порядке получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОК представляет.
8: То, что сделала ваша

0: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
1: Окошкина.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
12: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
13: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатерф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
14: Агат. Продавай выгодно.
15: Перспектива. ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
16: Реклама на Авторадио.

тысячи гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Москва, Пресненская, Набережная, 110. Подробнее в инстаграме. Правила, количество срока вместе и порядки получения на stom.ru. 16+.
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Я готовлю костюм. Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Покушение на высокопоставленного военного произошло в Энгельсе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Саратовской области возбудили дело о покушении на убийство военного. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным СРБК, покушение на офицера военно-космических сил России совершено в Энгельсе. Стрелок подъехал на мотоцикле к частному дому в поселке Пробуждение и несколько раз выстрелил в военного. Одна пуля попала ему в грудь, вторая в голову. Водитель жертвы нападения также получил ранение. Пострадавшего военного госпитализировали.
0: Про мигрантов.
2: В Саратове сотрудники ППС остановили автобус с нелегалами. Как сообщает Главное управление МВД по региону, было установлено, что 28 из 60 пассажиров автобуса, граждан одной из республик СНГ, прибывают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

0: Выполним еще одно желание одного из наших слушателей.
1: Которым, кстати, можете оказаться вы. Так что добро пожаловать в игру.
2: Ну и плюс, какие планы у нас на выходные?
0: О, я на дачу.
2: Да, Евгений, не тебе, Захар, как всегда. Я к нашим слушателям сейчас апеллирую. В преддверии суперфинала традиционно мы проводим супер-уикенд, в котором играем очень часто и раздаем деньги еще больше.
1: Ну, в общем, да здравствует осень 2026.
0: 3 сентября!
3: Захар! Вечернее шоу...

0: конструктивную деятельность, что позволяет ему чувствовать себя взрослым, нужным и важным. То есть так, что все тимуровцы, друзья.
1: Ну, а когда вы, соответственно, выйдете из возраста тимуровцев, вам нужно рано или поздно искать работу. Все HR-специалисты говорят, ищите работу именно осенью, в то время, когда наибольшее число вакансий открыто, поскольку можно получить хорошую зарплату. И вот в Италии открылась, по сути, вакансия мечты. Требуются дегустаторы тирамису для чемпионата мира. Дело в том, что состоит чемпионат мира в Италии, и на конкурсе будет представлено аж 240 участников всего мира. Пройдут соревнования в двух категориях. Самый оригинальный рецепт тирамису и самый креативный рецепт. Ну и, соответственно, дегустаторам нужно будет попробовать, я так понимаю, все 240 порций.
0: Ни за что бы никогда не пошла.
2: Ты тоже согласен.
0: Ни в коем.
2: Чуть другое бы попробовал, а вот
0: ты
2: нет.
0: Это вообще, ну это же это удар по организму, это невозможно.
1: Здесь же главное открывается ящик Пандоры, дегустатор.
0: Ну и что?
1: Ну и что? А потом можно дегустировать что-то другое. Я бы рассмотрел.
2: Ну давай, иди рассматривай. А я сейчас на поэтический лад перейду. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче, становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Да, это Пушкин. Ну вот примерно половина жителей России сталкиваются с осенней хандрой. Она дает о себе знать в период с конца сентября до ноября. Причина кроется в уменьшении объема солнечного света и в естественной перестройке организма. Тело переходит в режим сбережения энергии, друзья мои. Вот. И понятно, что с этим, собственно, все и связано, о чем мы сегодня и хотим поговорить. Вот, по поводу именно осенней, потому что 55% опрошенных, то есть большинство, сказали, что любят осень, потому что это время года очень красиво, и потому что спадает жара. И тем не менее, многие осень недолюбливают. Итак, наш лайф.

0: Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство.

0: отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. ТАУ Галерея Первый этаж.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36.

0: Добрый день. Я Король. Дорогие мои, не знаю почему понравилась ваша усадьба. Так что решите погостить у вас вот, нет, несколько дней. Должен предупредить. Гости мои беспокойные. Я страшный человек.
1: Да?
0: Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен.
1: Великий, неподражаемый Евгений Леонов. Да. Исполнилось 100 лет со дня его рождения. Гений комедии. Мы решили начать наш эфир с воспоминаний об этом удивительном человеке, которого знала и искренне, и очень сильно любила вся страна.
2: И любит до сих пор.
1: Да, абсолютно точно. Родился он в простой московской семье. В театральной Евгений Леонов поступал в разгар Великой Отечественной в 43-м году. К тому времени, кстати, он уже успел поработать токарем на авиационном заводе, там же, по-моему, где его отец работал, и поступил в техникум, но тяга к искусству пересилила. Взял пиджак у старшего брата и пошел на прослушивание. Читал стихотворение Блока в ресторане. Высокий, с круглым лицом, он декламировал его, представляя себя роковым красавцем. Главная комиссия Московской экспериментальной театральной студии умирала со смеху. Леонов был уверен, что провалился. Но его сразу же приняли, оценив невероятный комический дар и природную искренность.
2: Но путь в искусстве у Леонова был непростым, как он говорил сам, маленькими шажками. Но в 1900

0: 1961 году на экраны вышел знаменитый полосатый рейс, сделавший Леонова просто звездой. Актер сыграл буфетчика Шулейкина, выдающего себя за укротителя тигров. Спустя годы Леонова в шутку назовут родоначальником советской обнаженки. За тот момент, когда, помните, он, спасаясь от тигра, выбегает из ванной голым. Кстати, в других сценах между актером и хищниками ставили стекло, но в сцене с Леоновым его не было, поэтому тигр был совсем рядом, ну, прям по-настоящему.
1: А в другом культовом фильме «Джентльмены удачи» Евгений Леонов сыграл сразу двух персонажей. Уголовника-доцента и добродушного заведующего детским садом Трошкина, который должен временно перевоплотиться в доцента. Чтобы сыграть максимально достоверно, Евгений Павлович даже ездил в бутырскую тюрьму для того, чтобы подглядывать за заключенными через глазок.
2: Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
3: Так бы и сказал.
4: Конечно, у него были великолепные драматические роли. «Донская повесть», когда его впервые открыли как тонкого и очень трогательного актера драмы. «Русский вокзал». Ну и те картины, где он сочетал в себе и смешное, и печальное. «Осенний марафон». «О бедном гусаре замолвите слово». Просто гениальнейший фильм. Мы буквально на днях пересматривали. «Кин-дза-дза», «Афоне», «Старший сын».
0: О, «Старший сын», да. Это вообще потрясающе.
4: И многие-многие другие. Сам Леонов, кстати, больше всего любил своего героя Ивана из «Белорусского вокзала», а еще говорил, что Сарафанов, как раз из «Старшего сына», это точно, прямо по сути, сам он, Евгений Леонов.
0: Ну, а для миллионов детей Евгений Леонов – это, прежде всего, конечно же, голос, ну и сам образ обожаемого Винни-Пуха. И значит,

0: Изначально, кстати, режиссеру Хитруку не понравилась озвучка актера. Он считал, что для медвежонка поэта голос Леонова какой-то слишком низкий. Тогда звукорежиссер предложил ускорить запись, и в итоге все совпало.
1: Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.
0: Пам-па-пам-па-пам. Кстати, сам Евгений Павлович очень любил мед и привозил его домой со всех гастролей. Дети писали актеру со всей страны. Прям так и обращались к нему. Дорогой наш товарищ Леонов Винни-Пух.
2: В 88 году театр «Линком» с Евгением Леоновым находился на гастролях в немецком Гамбурге. После спектакля артиста стало плохо, вызвали скорую. Уже в машине врачи констатировали клиническую смерть. Обширный инфаркт. Леонов перенес многочасовую операцию, затем впал в кому, но потом случилось чудо. Он пришел в себя, пошел на поправку и уже через несколько месяцев снова вышел на сцену. И выходил еще 5 лет. 29 января 1994 года актер собирался ехать в театр, чтобы выйти на сцену в спектакле «Поминальная молитва». Но не успел. Большое и самое доброе сердце остановилось. Ему было 67. Когда зрителям сообщили, что спектакль не состоится, так как Леонов умер, ни один человек не сдал билет. Люди весь вечер стояли возле театра со свечами.
3: У Леонова спрашивали, что в человеке главное. Его слова, цитата, «Мне кажется, это стеснительность». И он действительно был очень стеснительным, даже робким. И в работе, в кадре, и на сцене, и в жизни. Правда, при этом, как пишет его сын, народный артист России Андрей Леонов, то и дело старался всех примирить. Постоянно за кого-то просил, кому-то помогал. Такой Винни-Пух-хлопотун за других мог бороться, а за себя никогда.
0: Ну давайте не будем заканчивать на грустной ноте. Вот предлагаю вновь дать слово герою Леонова из «Обыкновенного чуда».
4: Сегодня я буду кутить весело, добродушно. Со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Ой, Оксидо, не против.

0: когда захотите. Ловита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
2: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш».
3: Ленту! И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Что?

0: Может, не надо?
1: Надо.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо.
0: Я уже в соцсетях
1: надо,
0: не могу
1: Миша,
0: на это смотреть.
1: Надо, Игорь, надо.
2: Не заходи в соцсети.
1: Игорь Николаев запатентовал бренд 3 сентября. 3 сентября – это вообще, ну, единственный день в году, когда календарь переворачивается особым вниманием.
0: Да, да.
1: Ну да, стоит открыть нужную страницу, в голове уже звучит голос Михаила Шахутинского. Ну, я не знаю, коллеги, как вам нравится, кажется, этот осенний мем под названием 3 сентября, он продолжается, так ли он силен?
0: Как мне бы казалось, что он уже, ну, как бы сходит
1: казалось,
0: на нет.
1: Да, но вот Захар
0: поскольку
1: сказал, что
0: в преддверии нет. Как-то не очень много было. Обычно начиналось за неделю уже. Михаил Захарович начинал мылиться в ванной.
2: Ждете?
0: Ждете там.
1: Я скоро-скоро.
0: Да, выглядывал из-за двери, ага-ага. Но теперь в связи с развитием искусственного интеллекта, да, начали очень много роликов делать именно якобы с участием именно Михаила Захаровича Шуфутинского, да, как будто вот он с нашими там, ну, разными людьми

0: Ах, победа! Чай черный цейлонский Веллингтон 100 пакетиков 249,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства.

0: Любите ли вы осень? Поэты воспевают, а вы воспеваете? Или вообще не в восторге? И вообще на вас накатывает осенняя хандра, и все плохо. Кстати, сразу же начали поступать сообщения и того, и другого характера. То есть абсолютно такая получилась тема, разделяющая слушателей на два лагеря.
1: Потому что вот некоторые от восторга, вот как Игорь, допустим, да, ну как, говорит, можно не любить осень, когда на Бали вчера было 28, сегодня в Сингапуре 32, через 3 дня в Малайзии еще жарче. А если серьезно, то сентябрь один из самых прекрасных месяцев. Тепло и сухо, и не жарко. Вот тут я с Игорем согласен. Если у вас, конечно, есть возможность, вы не отдыхали летом, поехать куда-нибудь в бархатный сезон на море, ну, это, конечно, кайф. Потому что я вспоминаю ту же Турцию, когда удавалось выехать по осени. Ты приезжаешь, а там 25 градусов воздуха и 25

0: Ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия пообещала обеспечить консульский доступ по всей Германии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия пообещала сохранить консульскую помощь своим гражданам.

0: Рабочий день уже практически у большинства россиян закончился. Не спешите переворачивать 3 сентября и переходить к 4-му. Понятно, что этот день вроде бы уже как отработан. Нет. В этот день 3 сентября вы еще можете получить деньги. Причем нормальная такая сумма у нас тут есть в банке.
1: Да, сейчас в банке 7 тысяч рублей.
2: А генеральный партнер сразу умножить на 2. Это может сделать, друзья. Так что считайте, что на 14 тысяч рублей будем играть в ближайшем игровом эпизоде.
1: Ну и самое главное, что мы должны услышать гимн авторадио, когда радиорулет выберет ваш номер, и вы должны будете назвать песню, которую сейчас будет звучать в нашем эфире.
3: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

продолжим счастливый сезон. Будем играть вместе с генеральным партнером, с Озонбанком. Ведь у нас в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей. Но об их судьбе уже Брагин сейчас коротенько рассказал. И 5 заветных желаний. Напомним, что 2 заветных желания наших счастливых слушателей Авторадио уже выполнило. Впереди еще...

0: близко, близко к тексту, вот. Но давайте не догони, немножко другое слово звучало. Ну, может быть, вспомните какие-нибудь строчки еще.
1: Исполнители, название. Напеть.
2: Догони меня, догони.
0: Ну?
2: Я слушал, да,
0: ну,
2: вас.
0: Ну, догони. Давай, ну, давай, допустим, давай. Если вам показалось, что догони, кто догони?
2: Догони меня ради Бога, что-то такое.
0: Нет, нет, нет. Догони меня ради Бога, нет. Это не из этой
1: песни.
0: Давай,
1: последний момент еще, да, Кирилл? Попробуй сосредоточиться, вспомнить, поймать какую-то ассоциацию.
0: Нет, никаких больше слов не приходит на ум. Кирилл?
2: Ну, догони, догони меня...
0: Ну, не было там догони.
3: Да,
0: нет, догони. К сожалению, нет. Мы не можем подтвердить, Кирилл, что вы в данный момент слушали. И в любом случае 3000 рублей вы получаете.
3: Да, гимн Авторадио у вас установлен.
0: Да, ну а песня звучала, группа «Бурито», и называлась песня «Мама». «Забери меня, мама, е! Забери! Не догони! Забери меня, мама!» Вот такие слова
3: есть
0: были.
3: Есть разница,
0: да.
3: Правда?
0: Да, Кирилл, ну не смогли вы доказать, что вы слушали Авторадио. Но в любом случае, я говорю, накладе не оставитесь, 3000 рублей мы вам отсылаем.
1: Генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озон Банка».
0: Поздравляем, Кирилла.
3: Да, поздравляем. И банк игры подрастает до 9000 рублей. На эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
0: Но мы напомним, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанка». Банк исполнит еще одну мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Друзья, ну, у нас для вас совершенно уникальное, как говорят в магазинах, торговое предложение. На самом деле уникальное предложение, потому что в ближайшие выходные, в субботу и в воскресенье, вас ожидает супер-уикенд, когда играть мы будем очень часто, каждый час. А то и несколько раз в час. Такая своеобразная генеральная репетиция перед суперфиналом, который состоится 10 сентября.
1: Запускаю радиорулетку.
0: Продолжаем играть.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Да еще и в рассрочку? Не может быть!
1: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Акош!

0: 7-1-5-5-5-5. ИП
1: Сулейманов, Шерзод Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7-6-4-8-7.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
1: ИП Домаев Равиль Фаязович, УГНП 323-645-700-095-598.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39-36-36.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
9: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн.

0: Мечту. Саратов, Усть-Кутынское шоссе 39.
1: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

этот воздух, как ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой. Танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

0: выпуск «Фторадио» и...
1: Так, а где мои драные джинсы?
2: Зачем драны?
0: Они же на тебе.
3: На «Авторадио».
0: Да, поскольку, как мы выяснили, половина жителей России сталкивается таки с осенней хандрой. Она дает себе знать период с конца сентября до ноября. Но, однако же, большая часть, около 55%, любит осень. Любит за эти краски, за умиротворение. Да. Ну, кто-то за бархатный сезон, действительно, если
1: я
0: не успел отдохнуть.
1: Я за краски. За краски. Да. Осенний лес, желтый, красный, оранжевый, это что-то невероятное.
0: Вот. Но, тем не менее, хандрят люди. Причина кроется в уменьшении объема солнечного света и в естественной перестройке организма. Тело переходит в режим сбережения энергии. Неужели только в этом причина? И как преодолеть этот депрессивный период? Идем на консультацию к психологу и психотерапевту Марии Хазовой. Мария, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер без хандры.
1: Абсолютно.
0: Слушайте, Мария, а почему все-таки люди осенью хандрят? Ну, помимо тех причин, что я уже перечислил.
4: Да, смотрите, самая основная причина, мы в целом биологически запрограммированы замедляться к зиме, это норма. То есть, ну, как бы представим, что наш внутренний медведь уже присматривает себе берлогу.
0: Хорошо бы.
4: Скоро будет засыпать. Да, а мы все требуем от него продуктивности уровня терминатора. Такой летний вот этого задора. И вот этот момент, он самый сложный для перестройки. Мы как бы все еще одной ногой там. Вот еще вчера все было весело, все было солнечно, все было хорошо. Вот, а здесь вдруг как-то по-другому. Вот перестройка для организма – это всегда сложный момент. Плюс, действительно, нехватка солнца на что влияет? У нас сразу начинает падать серотонин. Это наш гормон такой удовольствия и спокойствия. И за ним сразу же падает дофамин, да, наш гормон достижений, радости от них. И, соответственно, вот этот коктейль внутри и приводит к тому, что мы называем вот в быту осенняя хандра. То есть это такое состояние, когда... как бы ничего не хочется делать, вот погода, кажется, так влияет, что я сейчас не хочу никуда идти, у меня нет настроения, мне ничего не хочется, мне хочется лежать.
1: Угу. А вот
4: да,
1: как,
4: это действительно так.
1: Как настроить ты себя на этот длинный рабочий сезон? Какие установки дают для этого психологи?
4: Ну, смотрите, здесь у нас есть два пути. Один. Мы должны пойти немножечко все-таки по пути вот нашего медведя, да, который уже к крячке готовится.
0: То есть дать ему полежать все-таки немножко.
4: Да, совершенно верно. Надо устроить себе такой вот день
0: тюленя,
4: легальный. Да,
0: сиесту.
4: Вот, да. Тогда, когда я лежу на диване официально, ем любимые продукты, из них я рекомендую, чтобы поднять серотонин, это бананы, темный шоколад, орехи, сухофрукты. Выбирать вот что-то из этого коктейля. Я смотрю любимые сериалы, желательно не очень сильно грустные, но ключевое слово «любимые». Заворачиваюсь в плед и лежу, отдыхаю столько, сколько мне нужно. Ключевой момент. Обязательно без чувства вины. То есть это вот как упражнение. Вот сегодня я целый день лежу и получаю от этого удовольствие. Когда организм насытится тем, что ему дали, да, все удовлетворили, все, лежи, пожалуйста, это тоже хорошо. Дальше мы переходим к второму пути. То есть нам нужно организм поднять. Каким образом? Хандра – это вообще ну, как застой энергии, поэтому нам любым способом нужно ее взбодрить. Вот если вы едете в машине, слушаете авторадио, звучит какая-то песня, попробуйте подвигаться за рулем.
0: Вот-вот-вот, ну, я сейчас как раз это, конечно, и предлагал сделать.
4: Угу. Обязательно. Да, это для организма, смотрите, для мозга это такой звонок. Я двигаюсь, значит, все хорошо. Вот запущена программа, что все хорошо, он дальше будет подстраиваться под нее.
0: Угу. Главное вот этот баланс дальше найти между лежанием и двиганием.
2: И движением, да.
0: Так, еще что?
4: Да. Как вот я сказала вначале, вот эта перестройка вот должна произойти. Нам нужно организму помочь пройти эту перестройку. Еще упражнение лично от меня. Мне оно очень помогает. Смотрите, возьмите листок бумаги и напишите, почему я люблю именно осень. Как вот раньше сочинение было, почему, как я провел лето. Вот здесь. Почему я люблю именно осень? То есть что есть в осени такого, что не бывает летом, не бывает зимой, не бывает весной? Вот действительно, да, называют сейчас яркие краски, краски листьев, то есть когда они шуршат под ногами. А вот это вот ощущение влажного воздуха, кстати, для мозга это очень приятная штука, когда мы вдыхаем влажный, вот такой вот прохладный осенний воздух. И если мы при этом пьем какой-то наш напиток любимый, там чай с чем-нибудь, да, в парке, то это для мозга очень приятная ситуация, когда положительный гормон.

0: Он и будут расти вверх.
1: Uh-huh. А еще люблю, вот когда первый день включают батареи. Когда до этого было промозло, холодно,
2: так да, это да.
1: И ты заходишь, боже мой! Дали тепло.
0: Вот попробуйте, получите это ощущение летом. Ну вот как его получить? Никак,
1: нет,
0: оно только осенью.
1: Нет, только если с легким паром посмотришь в июле месяц, когда пар от телевизора идет. Спасибо большое.
0: Да-да-да, и если будете общаться с друзьями, вот, вы увидите, что у каждого свои прелести, и можно списывать немножко.
1: Да, списывать можно.
2: Спасибо
1: за советы. Мария Хазова была у нас на связи. Всего доброго.

0: Спонсор часа Орестри Медиа. Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже сегодня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников.

0: торговых центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
9: ООО «КЛ Стрейт», ООО «ГРН» 1167746780761, город Москва.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1485 от 11.08.2015.
4: Авторадио.

0: Ну что ж, наступил сентябрь, и, как правило, в это время педиатры фиксируют всплеск заболеваемости среди школьников. Обычно где-то на 7-10 день после начала занятий появился даже среди докторов, врачей специальный термин «синдром 7 сентября». Что это за синдром такой, почему школьники заболевают в первой декаде первого месяца учебы? Давайте узнаем у эксперта. На связи Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Андрей Петрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Ну вот смотрите, по идее, дети приходят в школу отдохнувшие после каникул, получили массу витамина D и заболевают примерно в одно время.
2: Казалось бы, иммунитет, по идее,
0: вот
2: поднялся.
0: Вот именно, в чем причина, расскажите.
1: А тут как раз и получается два в одном. Иммунитет хороший, и все в одну кучу сбежались из разных регионов, с разных частей страны и других стран. И происходит такая ситуация, когда все пришли со своим иммунитетом в разной степени готовности. Есть детишки, у которых иммунитет наоборот просел, допустим, они поехали отдохнуть и приболели там и не восстановились. Детишки, которые давно съездили и уже давно здесь адаптировались, ведь у нас... Проблема заключается в том, что если мы куда-то выезжаем, нам нужно время отдохнуть после отдыха. Классическая
0: Обязательно.
1: Фраза. Никто так, да, никто не нуждается в отдыхе тот, кто ходил в отпуск. Поэтому здесь такая же история. Мы должны немножко прийти в себя, вернуться к себе домой обратно, в свою территорию. И происходит следующее.

0: надо объяснить, что есть социальные нормы поведения, что откушенное яблоко друга – это бесценный продукт, но лучше, конечно, другу дать другое яблоко, пусть их будет два у тебя в кармане, и другу дашь, и свое съешь. И с конфетами также, со всеми продуктами. Дальше санитайзер. Тот известный, который был у нас при известной болезни, пусть он в кармашке будет, что руки мыть надо, слава богу, в школах есть умывальники, но кто за этим следит? Либо салфетки влажные. Перед тем, как что-то кушать, ребенку объяснить. Протри руки, помой руки. Это замечательная вещь. Ну и, конечно, быть немножко настороженным. То есть, если мы сморкаемся, то желательно не в руку, а желательно в платочек.
1: И чихать.
0: Это замечательно будет.
1: Тоже не на всех.
0: А платочек одноразовый. Платочек одноразовый, чтобы его выкинуть.
1: Спасибо вам огромное. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондратьев был на связи. До свидания.
2: Спасибо.

0: смартфона от края до края, ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
1: ТАУ «Галерея», первый этаж.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.

0: Осенняя пора у нас сегодня в лайв-чате. Разбираемся с вами, любите ли вы осень. Вы знаете, сейчас такое сегодня, ну, такое тоже настроение спокойное, какое-то минорное. Мы решили вот такую стенку говорить. Вот поэты воспевают это время года, вы разделяете ли их восторг? Или вас накрыл уже осенняя хандра, и вы уже
1: печали? Не-не-не, я думаю, что поэт Пушкин, если бы жил в Сочи, писал бы, наверное, другие стихи, потому что именно из Сочи пишет Сергей, он обожает осень. Уезжают эти обгоревшие люди безумные, с вечно кричащими детьми. Пропадают пробки наконец-то. Да, понимаю вас, Сергей, в районе Адлера, да? Ночью становится прохладнее, а днем по-прежнему тепло. И море еще радует, лучшая пора. С другой стороны, а какая у нас шикарная зима, мягкая, теплая. А весна, когда расцветают все наши субтропические растения. Про лето я вообще молчу. Думаю, что тот, кто хандрит осенью, с таким же успехом будет это делать и зимой, и осенью, и любое другое время. Просто человек такой, у природы нет плохой погоды. Ну, Сергей, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
0: Ну, смотрите, тут дальше, кто у нас, Оксана пишет. Ненавижу осень. Самое бесперспективное время года. Впереди только холод, ветер, грязь, темнота с после обеда и ничего хорошего. Попробуйте переубедите даму.
2: Ну да, темнота, конечно, она... Друг. Но это зима.
1: Но не наш.
2: Михаил из Новозыбкова пишет следующее. А вы знаете, осенняя пора в разные промежутки жизни вызывала разные эмоции. В школьные годы – радость, в студенческие годы – тоску, а во взрослой жизни – умиротворение. Хорошо, осенью можно испытать фонтан эмоций. Я так понимаю, сейчас идет взрослая жизнь.
1: А когда фонтан эмоций-то можно испытать?
2: Сейчас. Данный момент, да, он испытывает фонтан эмоций.
1: А это какая у него тогда, если вот, во взрослой, знаешь, жизни?
2: Ну, либо школьные годы, либо школьные годы.
1: Нет, фонтан-то может быть в любом возрасте. Это, знаете, все возрасты фонтаном покорны, правда? Бывает и такое. Ну что, давайте пока опять-таки прервемся, да, осеннюю пору предложим вам обсудить уже в следующем часе, да, где прозвучит и фирменная пародия, конечно же, осеннего содержания. Так что ждем ваши сообщения по-прежнему.
3: Лайф-чат. Реклама. Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9.

0: сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашанице» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минпросвещение подтвердили, что девятиклассников не вынуждают уходить из школ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минпросвещение опровергло информацию о том, что выпускников девятых классов якобы вынуждают уходить из школ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, каждый ребенок имеет право продолжать обучение в 10-11 классах. Отбор допускается только в профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов, но он не должен лишать школьника возможности получить полное среднее образование. Если места в конкретной школе нет, власти обязаны предложить место в другой. При этом, по данным Минпросвещения, сейчас более 60% девятиклассников сами выбирают колледжи и техникумы.
0: Про инициативы.
2: Россиянам могут начать бесплатно предоставлять землю под строительство частных домов. Как сообщает ТАСС, такой механизм сейчас прорабатывает Минстрой. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишкина, участки должны быть обеспечены как минимум электричеством и дорогами. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что землю могут передавать бесплатно при условии, что человек за 3 года построит и зарегистрирует на ней дом. По данным опросов, жить в индивидуальном доме хотели бы 63% россиян.

0: про технику.
1: Лизинг спецтехники может оказаться для бизнеса выгоднее покупки за наличные или в кредит. Как пишет журнал «За рулем», первоначальный взнос по таким сделкам может начинаться от 5%, а график платежей можно подстроить под сезонность бизнеса. Например, строительные компании могут платить меньше зимой и больше в период активных работ. Эксперты отмечают, что при рассмотрении покупки спецтехники в лизинг обращать внимание только на размер ежемесячного платежа – типичная ошибка предпринимателей. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио объяснил, почему лизинг выгоден для спецтехники.
2: Если мы говорим именно о технике для бизнеса, то лизинг во многих случаях действительно оказывается удобнее и выгоднее кредита или покупки за собственные деньги. Допустим, компании нужен экскаватор за 15 миллионов рублей. Купить его сразу – это значит одномоментно вынуть из бизнеса 15 миллионов. А эти деньги могут быть нужны и на зарплаты, на материалы, топливо. В лизинге компания вносит первоначальный платеж и получает технику, и сразу же начинает на ней зарабатывать. При этом лизинговые платежи бизнес может учитывать в расходах. А если компания работает еще и с НДСом, то использовать и соответствующий налоговый вычет. Поэтому здесь экономику нужно считать с учетом уже самих налогов. Процентная ставка там может составлять 5%. А, как известно, у нас на сегодняшний день ставка официальная от ЦБРФ 14%. Поэтому тут все цифры налицо.
1: Кроме того, эксперт отметил, что существует лизинг и для физических лиц, но он чаще всего менее выгодный.
0: Про погоду.
1: Погода в Центральной России в ближайшие дни будет заметно меняться. В Центре погоды ФОБОС рассказали, что завтра, 4 сентября, атмосферное давление снизится, днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Однако уже в выходные в столицу придет резкое похолодание. 5 и 6 сентября температура опустится до 14-17 градусов, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. За выходные в Москве ожидается до 28 миллиметров осадков. Но похолодание продлится недолго. По прогнозу синоптиков, уже 8 сентября в Москве в Московском регионе начнется бабье лето с температурой до 20-25 градусов и продержится около 5 дней. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: ваши любимые мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
1: Что мы тут хандрим? Не надо хандрить.
2: Не наш метод.
1: Масик, что ты хочешь, Масик? Масик хочет водочки.
2: Это я сейчас не призываю, нет, это просто цитата. Девушка без адреса, помните, да? Человек хандрил,
3: а,
2: тоже.
3: Помним, да.
2: Простые желания.
4: Девушка без адреса, да?
3: Хандрил.
4: Не подкидыш.
2: Не-не, это девушка без адреса. Друзья, по поводу хандры.
3: Там мули не нервируй меня было, понимаешь? А здесь девушка без адреса, Федорова и Филиппов.
2: Друзья, разгоняем как можем. У нас есть действенные средства по поводу разгона хандры.
3: Ну, у нас вообще всякие есть способы действия.
2: Ну, вот представляешь, 10 сентября у человека, ну, вот даже если был какой-то там, ну, хмурое настроение.
3: Ну, что-то приуныл, например.
2: Да, приуныл, и он становится победителем нашего, допустим, суперфинала. Третьего суперфинала «Игры много денег» на Авторадио. Счастливый сезон, и мы выполняем ему мечту.
3: Покупаем ему машину, например.
2: Да,
3: или строим ему дачу.
2: Гасим.
3: Или отправляем его, гасим.
2: Ипотеку.
3: Да, или отправляем его на Сейшелы.
4: Или на Мальдивы.
3: Да, или открываем там для него кондитерскую, в которой он открывает собственный бизнес.
2: Да, ну, вообще.
3: Например.
2: Вообще.
3: Мне кажется, прекрасно. Какая тут хандра? Не время.
4: Мало
3: не время,
4: того, эту хандру нужно уже будет отбрасывать уже в ближайшие выходные, поскольку в пятницу, в субботу и в воскресенье, именно в уикенд, а мы объявляем супер-уикенд, играть будем постоянно, каждый час, а то и гораздо чаще, чем раз в час, для того, чтобы вы стали богаче и, соответственно, более веселыми и счастливыми. Прочь хандру!
2: Да, в общем, не время хандрить, время выигрывать на Авторадио в игре «Много денег». Удачи!
0: Вечернее шоу

0: осень гастрономическую. Угу. Да, в еде тоже есть сезонные тренды. Меню надо составлять, как говорится, по погоде. А об этом мы сейчас и поговорим с экспертом. На связи шеф-повар ресторана «Необыкновенный» Влад Яблонский. Влад, добрый вечер.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Привет, привет.
0: Итак, сезонное меню. Влад, какие продукты становятся фаворитами осеннего стола и почему?
1: Итак, друзья, как только вы разобрались со всеми кабачками, которые вам надарили, мы переходим к тыкве. Тыква у нас самый-самый сейчас яркий сезон. И при выборе тыквы очень важно определиться, что вы из нее хотите сделать. Например, если вам нужен суп-пюре, либо каша, то вам лучше выбрать сорта мускатная тыква, ну, такие они вытянутые, баттернат. Угу. Вот. У них практически нет волокон, они идеально развариваются в пюре, и у вас не возникнет таких проблем. Если же вы хотите тыкву запекать, либо салат куда-то сделать, обжарить, то вам лучше подойдут сорта, которые такие круглые. Более круглые.
2: Как на Хэллоуин, да? Да, типа вот это вот.
1: Да. Вот типа Хоккайдо, крошка, она такая серо-зеленого цвета. И важно очень при выборе тыквы не гнаться за огромным размером. 3-5 килограмм – это максимум должен быть тыквы. Потому что чем больше тыква, тем крупнее у нее будут волокна, естественно. Вот. И обращаем внимание на хвостик. Хвостик у тыквы должен быть сухой, как у арбуза. Если он зеленый, значит, тыкву сорвали недозревшие. Mm-hmm. Вот. Ну и, естественно, как ее хранить? Хранить тыкву лучше, если она разрезана, в холодильнике, естественно. Mm-hmm. А если не разрезана, то в сухом темном месте, но температура должна варьироваться от 10 до 15 градусов
2: плюсом. Ну, это понятно.
1: Если будет...
2: Mm-hmm. Да. Прости, да. Я сейчас хочу сразу к блюдам перейти, потому что у меня такое ощущение, ну вот я знаю, да, суп из тыквы мы делаем, запекаем mm-hmm. тыкву, бывает. А что еще можно? Mm-hmm. Какие варианты?
1: Друзья, у меня сейчас одно из фаворитов блюд – это тыква на гриле. Это так безумно.
2: То есть вместо шашлыка? Ага.
1: Да.
2: Так.
1: Да, это можно как дополнение, как гарнир к шашлыку. Но здесь важно учесть некоторые моменты. Немножко ее нужно промариновать. Это чесночок, прованские травы и соль. Полежит минут 20, после этого смазываем маслом и жарим на гриле. Толщина кусочков должна быть 1,5-2 сантиметра.
2: Именно на

0: жесткие. В принципе, разницы нету. Вот, это один из моих фаворитов. И еще, друзья, я хочу вам посоветовать тыкву. Очень круто из нее делать варенье. И сочетать именно с цитрусовыми. Например, грейпфрут, лимон, апельсин. Это шикарный джем получается. Можно всю зиму кушать.
1: Понятно.
2: Прекрасно. Прям захотелось мне прям.
1: Ну, а еще это и красиво, просто она яркая.
0: И полезно, и полезно. И, кстати, друзья, очень хорошо разгоняет хандру осеннюю.
2: Угу. Согласен. И холестерин.
1: Вот это мы и хотели услышать, Влад, потому что мы как раз сегодня боремся с осенней хандрой. Друзья, ешьте тыкву, консультируйтесь, да, у Влада Яблонского, каким можно интересное блюдо приготовить именно с этим продуктом, и будете в осеннем гастрономическом тренде. Спасибо большое.
2: Спасибо,
1: Влад Яблонский.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-парк.
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-парк.
5: Яркие каникулы?
6: Айна-парк.
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера

0: Я календарь переверну и пойму, что уж не за горами наступление холодов, слякоти и первых заморозков. И не стоит откладывать проверку автомобиля на потом, а лучше сделать это без спешки, когда погода, что называется, позволяет. Вот на что надо обратить внимание перед такой сменой погоды. Давайте спросим у эксперта. Максим Ракитин, главный редактор портала Qto.ru. Максим, приветствую.
1: Добрый вечер.
2: Добрый-добрый.
3: Здравствуйте.
0: Приветствуем еще раз. Итак, большинство водителей перед наступлением сильных холодов ограничивается сезонной сменой шин, ну и, естественно, заливкой незамерзайки. Вот что еще надо обязательно проверять?
1: Ну, проверить еще хотелось бы, чтобы наши водители научились проверять салонные фильтры, потому что за лето, учитывая наш тополиный пух и все прочие нюансы, салонный фильтр может забиться. Соответственно, автомобиль в такой межпогодье начнет внутри запотевать. Это очень плохо для безопасности. Запотевшие стекла никому не интересны. И их вытирать тряпочкой тоже такое себе занятие. Поэтому,
3: нафталин,
1: конечно, неплохо бы.
2: Это что у тебя там кто-то в салоне автомобиля злоупотребил, да? Это просто действительно фильтр забился.
0: Это вопрос фильтра.
1: Это физический процесс, да. Можно использовать кошачьи шарики для кошачьего тубика, но это все, конечно, не работает.
2: Смешно.
0: Так. Это лайфхак, тихо.
1: Да. Плюс ко всему, мне, например, кажется, что если вы летом интенсивно ездили куда-то в отпуск, если вы ездили быстро по скоростным дорогам, проверьте, пожалуйста, состояние тормозов, количество тормозной жидкости. Это очень важно, потому что переходный период, как раз когда мы переходим через ноль, это другие торможения. Это более частые торможения могут быть, это более, там, более резкие торможения. Поэтому, в принципе, тормоза тоже нужно проверить, потому что тормоза – это основа вообще безопасности автомобиля. Дворники, кстати говоря. Очень многие наши с вами сограждане считают, что дворники служат годами. На самом деле это вообще не так. Дворник годами служить не способен в силу того, что его химическая структура разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому эффективность их падает. Нужно это тоже проверять.
2: Вообще говорят, да, раз в сезон надо менять, но как-то, мне кажется, это перебор раз в сезон. Ну я имею в виду, там лето, зима.
1: Ну, все зависит от того, насколько хорошо он чистит. Если вы видите полоски, если вы видите, что он мажет, что уже не справляется никакие там нулевая наждачка или газетная бумага, они стоят не так дорого. Можно просто пойти их купить в любом автомобильном магазине. Для любой машины сейчас можно купить дворники. Передние, задние. Ну, задние, понятное дело, на него многие просто забивают. А вот передние, конечно, нужно, чтобы были исправны и хорошо чистили стекло. Угу. Лампочки посмотреть было бы неплохо. Я имею в виду ходовой свет. Фары ближнего, дальнего света, задние фонари, чтобы все горело, все у вас было видно, стемнеет. Темнеет сейчас будет рано, соответственно, это тоже очень важная история, особенно если вы едете сейчас за город. Что касается технической жидкости, опять же, мы сейчас говорим про то, что, если говорить про масло, вот с маслом немножко другая история, потому что современные масла на высокие нагрузки

0: рассчитаны, они для этого и создаются. Поэтому здесь можно менять или по регламенту замены, или чуть пораньше, учитывая сейчас нынешние такие странные времена с бензином, но тем не менее, вот бежать сейчас после сезона менять масло я бы не стал. В этом особого смысла нет.
1: А по поводу аккумулятора, потому что обычно перед зимним сезоном, особенно если у тебя аккумулятор не свежий, да, наверное, тоже этим стоит озаботиться. А как вот самостоятельно проверить и как понять, что пора его, допустим, поменять? Или как
0: Здесь современные аккумуляторы есть такие, что невозможно проверить. Единственный способ увидеть, что он жив, это крутится на стартер или нет. Ну, в некоторых моделях есть еще лампочки, которые показывают, если зелененький, все нормально, я живой. Если красненький, до свидания. Есть такой прибор, он ареометр называется. Его можно опускать в банке с...
2: Ну, банк сейчас не найдешь.
0: Вот. Поэтому вот если у кого-то на «Жигулях» еще есть такой аккумулятор, это здорово. Современный аккумулятор, он просто вам скажет, когда он готов к проводцам отправиться, когда вы выйдете на улицу. Или вы увидите красную лампочку, или вы увидите, что он просто не может крутить стартер. Поэтому можно его подсоединить. Но вот, как говорят мудрые слесаря и мудрые мастера-приемщики, третье прикуривание аккумулятора на помойку.
1: А, то есть прикуривать категорически запрещено?
0: Нет, я не к тому. Я к тому, что если вы прикурили раз, на следующий день...

0: минус, если не через заводите. 2 дня опять вас прикурили.
1: То все, меняйте.
2: Я неправильно понял. Понял.
0: Да-да-да. Если вы три раза машину прикурили и продолжаете эту историю, все, выбрасываете, меняйте его.
3: Понятно. Еще один вопрос. Надо ли закупать присадки и для бензина, и для дизеля, учитывая приход Евро-2?
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, нужно быть с этим очень внимательным, потому что, во-первых, очень много контрафакта, причем лютейшего контрафакта, который мотор приведет в неисправность мгновенно. И плюс ко всему надо понимать, что это не панацея, это скорее поддерживающая терапия, поэтому плескать его бездумно в бак тоже для мотора не очень полезно. К сожалению, здесь придется варьировать и более частые ТО, замену свечей и масла, и как раз использование специальных присадок. Хотя, конечно, дизель это меньше часть касается, но, тем не менее, точно так же.
1: Ну что ж, спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Главный редактор портала Qtoru Максим Ракитин рассказал нам, что делать с автомобилем. Всего доброго.
2: До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800.

0: Альфа-банк.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ, ОГРН 124-77-47-19-19. Московская область, городской округ, Летняя Калитна. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЕС» в комплектации «Техно». 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОГК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОГК. 18+.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Пятый сезон
11: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
11: Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
13: Категория 16+.
14: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
15: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
18: Вот это я понимаю шоу.
17: Уже в кино.
19: 16+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
8: Авторадио.

0: Захар, ты осень любишь?
1: Я осень.
2: Смотря с чем.
1: Во-первых, да, я помню, осенний сад была такая
2: история,
1: красивая,
2: да,
1: штука.
0: Потом ягодный букет.
1: В принципе, да, но это по молодости.
0: Брагин, а ты?
2: Осень?
0: Да.
2: Да, я люблю любой сезон. Главное, чтобы девушка была хорошая.
1: И осенний сад. И тогда вообще все в одном.
0: Один ловелас, второй...
1: Тоже мог быть.
2: Ну, слушай, ну любой сезон прекрасен, если ты умеешь его проводить.
1: Но не под дождем.
0: Я больше люблю зиму и лето. Но вот осень где-то, наверное, да.
1: Раннюю осень и позднюю весну, да?
0: Вот, тоже люблю.
1: Ну, когда давайте, нет сляк.
0: Давайте почитаем про отношение к осени, пишут наши слушатели. Хандрите ли или, наоборот, восторгаетесь, как Пушкин? Что есть? Какие еще сообщения?
2: Светлана пишет. К осени совершенно нормально отношусь. Лишь бы не лил без конца дождик, грязь и слякоть мне не нравится. Ну, опять же, я говорю, смотря какой месяц, да?
0: Петр, видимо, поэт, пишет. Очень люблю раннюю осень, когда солнечно и небо пронзительно синее. Мне нравится неуловимый момент, когда природа переходит от пышного созревания к умиранию. Жизнь всегда особенно красива, все мимолетное, исчезающее. И последнее тепло, последняя зелень. Это все меня очень трогает. Не люблю только, когда резко наступает холод и погода стоит промозглая.
1: Вот.
0: Красиво.
1: Алена из Ростова-на-Дону очень любит осень. У нас пишет, она очень красива. А когда дождь, люблю гулять под зонтом. И бывает такое, что весь сентябрь еще очень тепло. Ну, Ростов-на-Дону. А если поехать в это время в горы, это вообще восторг.
2: Ну, горы, конечно. Марин пишет, не могу сказать, что осень – любимое время года. Наверное, как у многих иногда подкатывает уныние. Но есть же бабье лето. Вот его я обожаю. И даже помню, когда в начале октября было даже очень по-летнему. В общем, я передумал унывать. Я уверена, будет классная осень в этом году. Да что там осень? Я помню, однажды 12 декабря я вышел, было плюс 16 на улицу в майке. Декабрь!
0: Я в осени никакого умирания не вижу. Для меня это буйные краски, расцвет. Потом будет красавица зима и лыжи. А в парках и в лесу осенью просто шикарно. Вообще, я осенью в школе впервые влюбилась. Кругом были шуршащие листья. Для
2: шуршащие?
0: Меня это... Шуршащие листья. И для меня это все связано. Осень, листья и любовь.
1: Наталья из Нижнего Новгорода продолжает. Я 10 лет назад сделала коррекцию зрения с огромного минуса на идеальное. И после операции поехала на проверку. Боже, какая красота нарисовалась моему новому зрению.
2: Вот.
1: День был солнечный, деревья шикарными красками ласкали взгляд, и я поняла, что осень может быть вообще самое лучшее время года.
2: Салют. В общем, обращайтесь к офтальмологам, друзья, для того, чтобы наслаждаться осенью, если вы вдруг не понимаете, что в этом сезоне прекрасного. Ну, а еще осенью петь хочется.
0: И особенно мы споем обязательно.
2: Через 10 минут, пародию. Конечно, добавим...
0: красок.
2: Колдовства, хрустальный мрак бокала, да, как
0: а
2: пел
0: ты
2: один.
0: Принес, что ли?
1: Осенний сад.
3: Лайф.

0: Фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
1: Поехали!
0: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00 эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний.

7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenant Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400. Реклама на автора.

0: Осень, ах, осень.
1: Другую песню я дозапел какую-то.
2: Да, немножко.
0: Вот и лето прошло, словно и не бывало. Только этого мало. Так вот, если вам этого мало, друзья мои, наслаждайтесь осенью. Порядка 55%, то есть все-таки большинство опрошенных заявили, что любят осень. Потому что в это время года очень красиво,

0: в оптимисты. Спасибо за внимание. Это был шоу «Мурзилки Лайв».
1: Счастливо.
2: Пока.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
5: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774670761. Город Москва.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОК представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОК. 18+.

0: связывают это в том числе с сезонностью и ситуацией на топливном рынке. Одновременно до исторического минимума упала доля мощных поддержанных автомобилей, ввозимых из-за рубежа. По данным Автостата, в августе на машины старше 3 лет мощностью свыше 160 лошадиных сил пришлось лишь около 2,5% импорта. Год назад их доля составляла около 46%. Главной причиной такой перестройки рынка эксперты называют изменение утиль сбора.
1: Про путешествия.
0: Спрос россиян на внутренние путешествия этой осенью заметно снизился. Как пишет Коммерсант, число бронирований гостиниц на сентябрь-октябрь оказалось на 12% ниже, чем год назад. Туроператоры фиксируют еще более заметное снижение, примерно на 20%. Сильнее всего просел спрос на южные направления. Продажи поездок в Краснодарский край сократились примерно на треть, а в Крым почти на 60%. О главной причине снижения интереса россиян к внутренним путешествиям осенью авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
2: Конечно, спрос упал, и основная причина, это никакой не секрет, об этом говорят уже больше 2 месяцев, это лотерея с топливом. То есть мы просто не знаем, в какой город вы сейчас можете поехать, и там будет топливо. Или сегодня топливо есть, условно, в Волгограде, а через там 2 дня топлива в Волгограде нет, как было совсем недавно, да. И люди не хотят играть в лотерею. Понятно, что есть поезд или самолет, но автопутешествия составляли чуть ли не 60% вот до топливного кризиса, а то и 65%. России. При всем уважении ко всем видам транспорта, речному, авиационному, ЖД, они не главные. Главный последние несколько лет – это автомобильные путешествия. И, естественно, когда мы говорим в России минус 12%, то это вообще минус 12%. А если брать автопутешествия, то это минус 25%.
0: Также эксперт отметил, что на спрос повлияли частные переносы авиарейсов по России. На этом фоне россияне активнее выбирают зарубежные направления. По данным Коммерсанта, продажи таких туров на осень выросли примерно на 5-7%.
1: Про погоду.
0: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Как сообщает гидрометцентр, предупреждение будет действовать сегодня с 11 вечера до 8 утра завтра. В это время местами заметно ухудшится видимость. Ночью температура в Москве опустится до 11-13 градусов, по области до 8-13. Завтра днем ожидается до плюс 22 градусов, местами небольшой дождь. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Добрейшего и, что немаловажно, успешного вечера желаю каждому слушателю Авторадио. Мы с вами снова готовы к розыгрышу денег. Продолжается 13-й счастливый сезон игры. Много денег. Скажу, что в банке сейчас 9000 рублей. И наш партнер Озонбанк в случае выигрыша удвоит эту сумму. Что еще хочу отдельно выделить? Мы разыгрываем 3-й из 5 миллионов рублей. И мы все ближе к 3-му суперфиналу, в котором 10 сентября исполним заветную мечту еще одного слушателя. Два счастливчика уже есть. Вера из Москвы мечтала закрыть автокредит в размере 1 300 000 рублей. Мы это за нее сделали. Евгений из Москвы хотел пополнить свой бюджет на 1 000 000 рублей. Мы ему его подарили. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Ваша мечта может быть абсолютно любая. В игре список желаний самый разнообразный. Кто-то мечтает об избушке на берегу Волги. Кому-то очень хочется полетать на воздушном шаре. Ну, а кто-то грезит о шикарной свадьбе. О чем мечтаете, друзья, вы? Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте пудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своим желанием. И все! Возможно, именно вам повезет в суперфинале 10 сентября. Ну а кому повезет с деньгами сегодня, узнаем уже сейчас. Переходим к игре этого часа. Напоминаю правила. 3000 рублей за гимн Авторадио вместо гудка мобильника. А если назовете песню, которая буквально минуту назад прозвучала в эфире, заберете весь банк. А он, как уже говорил, составляет сейчас 9000 рублей. Итак, начинаем. Самое время остановить авторадио-рулетку и определить имя претендента на деньги. Так, делаем. Ап-па-па-па-па! А у нас вот что. А у нас Сергей из Московской области, и он хочет ни много ни мало виллу на берегу Черного моря. Представляете? Тоже хотел бы, но, увы и ах, сам не могу принимать участие в игре «Много денег». А вот Сергей может, и самое время ему дозвониться. Что же, мы делаем потише все. Сейчас мы дозвоним. Ну что, у нас пока тишина в эфире. Возможно, сейчас мы все-таки дождемся соединения. Еще, я думаю, что подождем мы немножко, наверное.
1: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер и повторите вызов или вызовите оператора. Это сообщение автоинформатора.
0: Ну что же, мы попробуем дозвонить ему еще раз. Сергей, берите трубку. А вот теперь, наверное, может сейчас все получится. Будем надеяться на это, друзья. И ждем мы, конечно же, гимн Авторадио, поэтому, друзья, давайте дождемся. Все-таки надеюсь, что Сергей нас сейчас слушает и слышит. Сергей, берите трубку. Ну что, нет, по-моему, у нас звонка сегодня не будет. Хотя, возможно, что вот такие технические... О, дозвонились. Но, увы и ах, это... Мы все услышали, это не гимн Авторадио, это простые, никому не нужные гудки, поэтому, друзья, здесь должен быть звучать наш любимый гимн Авторадио. Ну что, такое бывает, 9000 рублей остаются у нас в банке. Друзья, не забывайте, что наличие гимна Авторадио вместо гудка – это вот главное условие для победы, с чего все и начинается. Таков итог этого часа в игре «Много денег». Хочу отдельно напомнить, что выходные, вот в эти выходные, уже в субботу, воскресенье, нас ждет супер-выкэнд.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».

0: 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдапарк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. «Терем» – аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
8: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
9: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
10: ИП «Домая правительство Язович». УГНП 323-645-700-095-598.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газа. Пятый сезон объединит

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Авторадио.

0: В янтарной волне сейчас совершенно точно кто-то плещется. Бархатный сезон продолжается. Всем отпускникам отправляем пожелания отменного, незабываемого отдыха и пару ноток белой зависти из осенних городов страны. Друзья, продолжается вечер на Авторадио. Он приносит нам, как всегда, море потрясающих треков. Ими мы никогда не устаем наслаждаться. И с нами снова оказываются гитарные рифы. Слушаем их. Меня зовут Денис Левашов. Рад быть в вашей компании.
1: Bye.

0: Реклама.
1: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж,

0: 9933. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
1: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
1: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4. Или 38-19-20.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
7: Акция продолжается 3026. Московская область, Курощелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
1: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Алладин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
8: ИП «Давай Равиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
9: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы, детские представления, благотворительные акции и выставки. Выходным в торговом центре «Лазурный». Город Энгельс. Площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
10: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье». 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: МКК АЗ-68.
18: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности. 180 граммов. 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
19: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Паузерванк.
2: Получилось. Вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
0: «Горько».
7: В семье давно нет любви.
0: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Германия выразила сожаление из-за предстоящего закрытия Института Гёте в России. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал его важным культурным мостом между двумя странами. О закрытии отделений Института Гёте ранее объявил Сергей Лавров. Это станет ответом Москвы на решение Берлина прекратить работу русского дома. По словам главы российского МИД, Германия сознательно пошла на сворачивание культурных связей и должна была понимать, что Россия ответит зеркально. При этом в Кремле подчеркнули,

0: На выборах в Госдуму России. Как пишет Коммерсант, МИД страны вызвал российского посла Олега Озерова и вручил ему ноту протеста. В Кишиневе заявили, что согласовали голосование только в консульском отделе посольства России. Власти Приднестровья при этом продолжают подготовку всех 17 участков. Глава региона Вадим Красносельский заявил, что проживающие там граждане России должны иметь возможность проголосовать на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября.
1: Про топливо.
0: В российских регионах сохраняется небольшой дефицит топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, на этой неделе ситуация начала улучшаться. Для стабилизации рынка власти планируют увеличить производство на нефтеперерабатывающих заводах и нарастить импорт бензина. Часть НПЗ уже направила дополнительный объем топлива на внутренний рынок. Новак добавил, что ситуацию в регионах постоянно отслеживают специальные штабы.
1: Про форумы.
0: На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение более чем на 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. В этом году ВЭФ собрал свыше 7 тысяч участников из 78 стран. Среди них почти 2500 представителей российского и зарубежного бизнеса. Напомню, форум проходит с 1 по 4 сентября. Центральным событием сегодня стало пленарное заседание с участием лидеров и представителей стран региона. Генеральный информационный партнер ВЭФ – «Газпром Медиа Холдинг».
1: Про авиацию.
0: Иностранные авиакомпании не сообщали Росавиации о планах прекращать или приостанавливать полеты в Россию. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, авиасообщение по-прежнему сохраняется со всеми 37 странами. Отдельно Ядров прокомментировал ситуацию с турецкой «Пегасус». Перевозчик отменил часть ночных рейсов 1 и 2 сентября по техническим причинам. Однако уже со 2 сентября полеты были восстановлены в штатном режиме.
1: Про новые технологии.
0: На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, дронами планируют перевозить продукты, заказы маркетплейсов и срочные грузы, такие как лекарства и кровь для больниц. Пилотный проект запустят как минимум в одном регионе. В Минтрансе уже объявили конкурс среди субъектов Дальнего Востока. На территории победителя создадут цифровую систему управления полетами и разработают схему беспилотной логистики. По словам Никитина, такая доставка должна быть быстрее и дешевле обычной, особенно в труднодоступных районах. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 89 копеек, курс евро 100 рублей 60 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Эх, не дал сегодня жару в игре «Много денег» Сергей из Подмосковья. В прошлом часе хотел сорвать банк, но где-то потерял гимн. Авторадио вместо гудка. Друзья, у вас есть шанс не повторять судьбу Сергея и выиграть. Приближается супер-уикенд игры. В субботу и воскресенье разыгрывать деньги мы будем каждый час, а может даже чаще. Так что будьте внимательны и практически не отходите от своих приемников. Возможно, вам повезет, и вы станете богаче за счет Авторадио. И стоит отметить, что этот марафон самой щедрой игры российского радиоэфира станет прогревом перед третьим из пяти суперфиналов, который пройдет уже в следующий четверг, 10 сентября. В нем будет исполнена мечта еще одного слушателя. У нас уже есть два суперфиналиста. Вера из Москвы, за которую мы погасили автокредит, и Евгений из Петербурга, которому мы подарили желанный 1 000 000 рублей. Вот мечты у наших слушателей, конечно, поражают воображение. Кто-то хочет полететь в космос, кто-то построить лесозаготовительный завод. А о чем мечтаете вы? Стоит с нами поделиться, поскольку мы можем все осуществить, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Чтобы мечта стала реальностью, ничего сложного делать не придется. Заходите на наш сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильного на гимн Авторадио и рассказывайте о своем сокровенном желании и слушайте внимательно эфир. Напомню, очередная мечта воплотится в жизнь 10 сентября.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншах.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей.

0: Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айда-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айда-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айда-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошко!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-8-7. 64-8-7. Прозубы.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

Даже если вы человек опытный, ну почему бы не побегать по сугробам, по лужам или по мокрой опавшей листве? Ведь в любом возрасте можно вспомнить свое детство и вновь получить те немного подзабытые эмоции. Не отказывайте себе в удовольствии. Ну а если это сделаете в компании своих детей или внуков, то вообще красота. Ну а между тем к нам спешит присоединиться красотка Юлианна Караулова. Именно ее песню мы уже слышим на волне авторадио. Друзья, наслаждаемся. Меня зовут Денис Левашов. Отправляю вам пожелания крепкого иммунитета в эти осенние деньки и ночи.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская.

0: 5.12. Окна само. Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина!
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Реклама.

первый раз в любых проявлениях жизни никогда не забывается, а вот во второй и третий уже вроде не так интересно. Желаю вам, чтобы вы от всего в своей реальности получали такие же эмоции, как в первый раз. Главное, чтобы они были позитивными. В студии Авторадио по-прежнему Денис Левашов. Продолжаем безостановочно наслаждаться любимой музыкой и переходим к хиту группы «Кино».

0: играют и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают! Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: Вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда с тем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

нашли вас сегодня шутки по мотивам знаменитой песни Шафутинского «3 сентября». От меня вы про костры, рябин, календарь и горящие обещания не услышите. Эта тема на год теперь точно закрыта. 4 сентября мы

0: Автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

слово «нет» с точки зрения филологов имеет нейтральную окраску, но только если оно на бумаге. Если же оно произнесено из уст человека, то тут уже играет огромную роль интонация. Что и доказала эта песня Славы. Спасибо ей за ночную компанию и сворачиваем на дорожку одной баллады. Группа «Чайф» присоединяется к нам прямо сейчас. Встречаем. У микрофона Денис Левашов. Всем привет.

呵呵。Правда, вот был.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

СМИ сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы.

0: Ка-чинг.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве час ночи.
1: Авторадио. Номер

0: Разлюбить человека просто. Психологи говорят, что необходимо заставить себя выполнять простые будничные задания. Заниматься спортом, обучаться чему-то новому или же погрузиться в хобби. В этом случае все само пройдет. Берем на заметку и перемещаемся в одну вымышленную страну. И делаем это в компании песни группы «Ва-банк». С вами Денис Левашов. Приятной ночи.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

продавать. Черной жемчужиной солнцем разорею.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8 917 200 8303 Советская 9/30 офис 201.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкин

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Мы с тобой мечтать.

Если что-то не делится на два, значит, это нечет. Все остальное – чет. И четко мы продолжим эфир Авторадио. Одна баллада сменяет другую, оно и понятно. Глубокая ночь в разгаре. Денис Левашов зовут меня. Желаю вам прекрасного грядущего денька, спокойствия и, что называется, легкой головы. Продолжаем осень на Авторадио вместе с отличными хитами.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
2: Акции действуют до конца года.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8 917 283 03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
0: Окошкина. Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.